0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Оценить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Сибири. Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L. Номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
3: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
2: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталиной женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
6: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masloto.fitauto.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Погода.
1: Жаркое лето продолжается в Самаре. Сейчас плюс 17 по данным Яндекс.Погоды. Днем переменной облачности 29 градусов. Ну а начнется скоро жаркое мегаутро. С 7 до 11. До этого, ну не прекращаю, но звучит жаркая музыка. Не прекращаю в плане не только сегодня, а вообще круглогодично, даже зимой. Алок и Portugal The Man прямо по курсу. DJ Smash, Bambi и Trap Mafia House.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
4: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ла, вкусно! Гамма Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8-846-275-25-25. Рассрочка 0% это срочка на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности на ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «ССК Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Ласточка.ру». Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
8: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Короткий факт для тебя. Ученые доказали, что чашка кофе и пара подтягиваний не гарантируют хорошего дня. А вот рекорд в динамиках – это уже 100% результат. Ну, ты понимаешь, да, я про ученых, которые работают у нас здесь, на Первой танцевальной. Это я, Сергей Шевченко, и мои коллеги, не только те, которые в эфире. Ну а что, мы ученые, да, мы точно знаем, что ты любишь, какую музыку, классную танцевальную, разные игры тоже любишь, и поболтать не против, на разные темы. Займемся всем этим, в частности, в ближайшие мегаутренние часы. Игры скоро, а пока самое важное. Треки, побудки. У нас в этом часе Sweet Dreams от Бабины. Скоро хит Holy Flame. Тону, тону. Уровень летнего настроя однозначно увеличится. Последующая история Tu Corazón от Pnao. Прекрасная тема, она так и называется Beautiful. Совсем скоро от Анимы и Джорджи. Ну и в начале часа, в начале мега-утра и практически в начале четверга Эвелин Рокстон, Vertigo, Эд Рекорд, Дэнс Лето. Доброе утро!
2: Дэнс Лето!
0: На рекорде! Лето!

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с рекомендациями астрологов Овны. Чтобы финансовые договоренности не сорвались из-за спешки, обязательно зафиксируйте их на бумаге. Тельцы, доказывайте свою правоту на работе конкретными результатами, а не спорами. Близнецы, вокруг появится много фейков и сплетен, поэтому тщательно проверяйте любую входящую информацию. Раки, накануне перемен не рубите с плеча, а спокойно завершите старые дела в кругу близких. Львы, забудьте сегодня о пафосе и сделайте ставку на качество работы, чтобы порадовать любимого человека. Девы, сегодня направьте энергию на обновление гардероба и уход за собой. Весы и окружающие могут потребовать от вас слишком многого, так что мягко, но твердо обозначьте свои границы. Скорпионы, предстоят важные переговоры о финансах, которые пройдут успешно только при строгом следовании плану. Стрельцы, рутина покажется вам невыносимо скучной, но если доведете дела до конца, вечер принесет отличный отдых. Козероги, ваша деловая хватка днем принесет отличные плоды, что позволит освободить идеальный вечер для, ну, к примеру, свидания. Водолеи, направьте фокус внимания на домашний уют и не идите на компромиссы в ущерб личному комфорту. Рыбы, ваша финансовая интуиция сегодня обострена до предела, поэтому смело отправляйте вечером важное деловое сообщение. Как-то так сложилось. Переслушать можно в телеграм-канале и макс-канале Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс

In the mix. Так, через небольшую паузу мы послушаем аниме Джорджи, прекрасную тему Beautiful, Coldplay, классика. Ну, а также совсем скоро, в ближайшие минуты, буду озвучивать уже другие имена и фамилии, не исполнителей в эфире, а твои имена и фамилии. Ну, в смысле, твою фамилию и фамилию еще одного победителя. Троих будет. Утренняя разминка начинается. С нее начинаем игровую часть «Мегаутро». Ставлю подборку 15-секундную из треков. Надо пересчитать и отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Троим подарю по двойному приглашению в «Мозаик Кофе Интин». Абсолютно любой кофе. Считаем.

0: чтобы тебе было легче, ну, либо сложнее, я не определился, но в любом случае надо варианты дать, так заведено, даю их, 6 или 8 треков тут было, отправляю шестерку либо восьмерку в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно, жду 10-го, 20-го, 30-го, каждому, еще раз повторюсь, подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе в любой из кофеен Мозаик Кофе Инти, и воспользоваться можно в любое время.
1: Рекорд. Погода.
0: Так, время у нас, ну, относительно раннее, уже плюс 18, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня переменная облачность и 29 градусов. Лето. Дэнс-лето. А так, кого послушаем, я уже сказал. Приступим к прослушке уже совсем скоро.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

и вновь приступая к приятному занятию озвучки имен в эфире. Ну, действительно, это занятие приносит удовольствие, потому что это или имена исполнителей, которые порадуют своими треками, либо имена победителей наших игрушек. Вот, пожалуйста, те, кто выиграл первые наши мегутренние истории игровой в нашей разминке In The Mix, ставил 15-секундную подборку с треков, надо было пересчитать, отправить количество в личку телеги, либо в личку ВК. Было 8 штук, и вот она, троица счастливая, которая получает у нас по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофеин Ти. Это Ваня Федоров, Виктория Петрова и Марк Антонов. Ваня, Виктория, Марк, поздравляю! И приятного кофепития желаю. Ну и каждому желаю доброе утро и удачи в следующей игрушке. Она скоро...

0: Рекорд. Новости.
1: Роспотребнадзор запретил купание на 11 пляжах Самарской области из-за неудовлетворительных микробиологических показателей воды. В Самаре закрыто 8 участков. Первая, вторая и четвертая очереди набережные, пляжи в загородном парке, у спуска на Советской армии, на территории санатория Можайский, в районе Барбошной поляны и в Красноглинском районе. В Самаре планируют запустить троллейбус с удлиненным автономным ходом. Он будет следовать от центра до 116 километра, сообщил глава Дептранса Андрей Карпачев в интервью КП «Самара». Ведутся переговоры об опытной поставке образца для тестирования на маршруте. Транспорт сможет объезжать ремонтируемые участки и подключаться к сети для подзарядки. Ну а еще в городе могут появиться автобусы-гармошки. Больше половины жителей Самарской области откладывают деньги на непредвиденный случай. Такие результаты исследований ХХРУ. При этом размеры накоплений сильно разнятся. У 19% отложенного хватит максимум на месяц без дохода. Еще 22% продержатся от 1 до 3. Лишь 4% обеспечены на 3 месяца до полугода. И только 7% имеет запас более чем на полгода. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».

0: У нас рекорды, как всегда, впереди все самое интересное, крутое, очень много планов, и не только на лето, и вообще и дальше даже уже что-то планируем. И не только про это Мегаутро я говорю, да? Много музыки, много игр, много общения, много активности, которые приносят удовольствие, бодрость. Но и то, что уже в истории, тоже может принести удовольствие и бодрость. Я про одну из композиций, которая звучала, сейчас вот надо ее вспомнить, и за это получить пару билетов в кино. Задарю с огромным удовольствием, ставлю два фрагмента. Какая тема была в этой 60 минутке? Вспоминай, либо гадай, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Становись 40-м по счету, и все, приглашение достается тебе. Первый фрагмент. Фрагмент номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщения все приходят в одно окно. Главное, укажи номер телефона, чтобы могли с тобой связаться. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода.
0: А вот что ждем от погоды. Ну, возможно, ты ждешь какое-то послабление жары. Возможно, наоборот, да, пожарче. А может, тебя все устраивает. Так или иначе, прогноз такой. В данный момент около 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 29. Музыкальный прогноз точно всем по душе придется совсем скоро. Бобина и версия Sweet Dreams и Дипло, новинка.
1: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
5: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% под застройщика 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается в позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «СЗК Девелопмент». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
6: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Так, первый медутренний час потихонечку завершается, а мы уже итоги второй игрушки подводим. И в этих итогах мы тоже подводили итоги. Назовем это так. Просто в конце медутренних часов спрашиваем, какая тема из двух предложенных была ранее в эфире? Первая либо вторая, два фрагмента ставим, и ответ нужно отправить нам в личку телеги, либо в личку ВК. В этот раз вовремя нас ответил Александр. Саша, на связи с нами. Прием. Доброе утро.
1: Да, доброе утро.
0: Да, Саш, ты правильно вовремя ответил, угадал, кстати.
1: Угадал.
0: Ну и правильно, какая разница нам. Главное, что ты верно ответил и вовремя это сделал. Саш, уже на работе? Отвлекаем у тебя отдел. Уже трудишь. А у тебя во сколько начинается рабочий день?
1: Вот только начался.
0: А, только часа. Нормально, уже самое время сделать перерыв и поиграть на рекорде, тем более продуктивно. Два билета в кино тебе дарю и желаю тебе хорошего четверга, легкого рабочего дня. Пусть все так же получается, вот как у нас в розыгрыше. Ну и каждому желаю того же самого. Ну а лично пожелаю в следующей игрушке, она на подходе. Доброе утро.
2: Дэнс Лето. На рекорде.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Начало 9 в Самаре. Я, Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Ждем вместе выходных. Может быть, ты ждешь отпуск. Может быть, ты ждешь похолодания. Возможно, даже жара тебе надоела. Ну, а мы ждем новую игрушку. Она начнется уже в понедельник. Нам, конечно, и сейчас есть чем заняться. Много розыгрышей у нас постоянно. Но в понедельник новая специальная тема. Радио Рекорд Самара Куйбышевская железная дорога дарит крутой электросамокат. Ну и, конечно, другие бонусы. Да, с понедельника тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию какую-то железнодорожную, и необходимо ответить, куда от нее можно поехать на самокате, выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Все легко. Отвечаешь верно, получаешь приз, там, не знаю, билет в кино, на колесо обозрения, много чего еще, и становишься финалистом. А имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь дня железнодорожника 2 августа. Все это для детей старше 12 лет. С понедельника играем. Ну и, как я уже сказал, у нас так-то много вариантов занятий и сейчас, и всегда так у нас. Ну, к примеру, слушаем крутую музыку. Далее у нас новинка от Эйва.

что не уходит никуда из сердечка у многих. All Things Break, Gravity. Ну и на данный момент топчик везде и всюду от Хюгель. Прямо сейчас.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с рекомендациями астрологов Овны. Чтобы финансовые договоренности не сорвались из-за спешки, обязательно зафиксируйте их на бумаге. Тельцы, доказывайте свою правоту на работе конкретными результатами, а не спорами. Близнецы, вокруг появится много фейков и сплетен, поэтому тщательно проверяйте любую входящую информацию. Раки, накануне перемен не рубите с плеча, а спокойно завершите старые дела в кругу близких. Львы, забудьте сегодня о пафосе и сделайте ставку на качество работы, чтобы порадовать любимого человека. Века. Девы, сегодня направьте энергию на обновление гардероба и уход за собой. Весы и окружающие могут потребовать от вас слишком многого, так что мягко, но твердо обозначьте свои границы. Скорпионы, предстоят важные переговоры о финансах, которые пройдут успешно только при строгом следовании плану. Стрельцы, рутина покажется вам невыносимо скучной, но если доведете дела до конца, вечер принесет отличный отдых. Козероги, ваша деловая хватка днем принесет отличные плоды, что позволит освободить идеальный вечер для, к примеру, свидания. Водолеи, направьте фокус внимания на домашний уют и не идите на компромиссы в ущерб личному комфорту. Рыбы, ваша финансовая интуиция сегодня обострена до предела, поэтому смело отправляйте вечером важное деловое сообщение. Как-то так сложилось. Переслушать можно в телеграм-канале и макс-канале Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8:17. И для тех, кто еще не стал H2Oшниками, я напоминаю инструкцию, да, как стать. Мы разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда в таких брендированных бутылочках от производителя «Кристальная». Несколько раз в день выигрывай и становись тем самым H2Oшником. Для этого нужно написать фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда и неважно, когда ты написал, давным-давно, либо недавно. Мы случайным образом выбираем участников, дозваниваемся, и если ты ответил на звонок, то забираешь воду и получаешь то самое звание H2Oшника. Только нужно определиться, сколько бутылочек ты заберешь с собой. У нас всегда на кону 4 штучки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну, вот захотели они и поделились. Не все, конечно, делятся. Вот в прошлый раз никто не захотел поделиться, поэтому сейчас на кону 4 бутылочки. Через несколько минут поиграем. Итак, хочу пить. В личку телеги, либо в личку ВК пиши. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона, чтобы могли позвонить. Если нет, то неважно, куда ты пишешь, действительно, в телегу, на ВК, и неважно, когда ты написал, мы все равно не дозвонимся до тебя. Все, играем уже через буквально чуть-чуть.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас температура воздуха в Самаре плюс 22, по данным Яндекс Погоды, днем около 28, и переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла, местами затруднения, относительно все спокойно, свободно на дорогах города, но стоит, наверное, все-таки, да, поделиться какими-то, может быть, заторами, примечательными, скажем так. Кирова от Вольской до физкультурной, вот, к примеру, едем около 15 минут на заводском шоссе от Кирова и до Кабельной. Проблемы на улице Аврора, небольшие сложности от Дебенко до Марис Торезна, революционная от Подшипниковой до Москвы. Так, далее. Ну и, в принципе, наверное, все, заводской, я сказал, Утёвская от Хасановской до Уральской. Ну, там пятиминутка, на самом деле. Майк Поснер, Дэвид Гетта дальше с нами, и Ричард Грей, ремейк на No Scrubs.
0: Рекорд. Реклама.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
4: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». А мода и Джейку выбирай в «Асавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Асавто», Алматинская, 87.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают «Казанский рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
7: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
10: Обычный день, если ты не в Супре.
11: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
12: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
13: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8.25. Самаре. Человек состоит из воды. Ну, большой процент. Я сейчас не буду врать. Говорит, сколько там. А многие шутят, что, ну, типа, я на 90% состою из кофе. Да, ну, потому что очень многие любят кофе. У нас на рекорде баланс. На самом деле, мы с вами из воды. Артезианской, рекордной от бренда Кристальная. И из кофе. Мы тоже в большом количестве его разыгрываем в эфире. И не только, кстати. Еще мы много всего разыгрываем. То есть, в общем, мы из воды, из кофе и из положительных эмоций. Да, состоим из бодрости, энергии. Все это мы тебе дарим. Но давай сейчас остановимся на воде конкретно. Летняя тема продолжается. Станешь 2Ошником, выиграй воду артезианскую в брендированных рекордных бутылочках от производителя Кристальная. Задача простая — ответить на наш звонок. Все, ты H2Ошник, так мы называем победителей, и получаешь воду. Чтобы мы тебе позвонили, отправь сообщение сразу «хочу пить» в личку в телеге, либо в личку в ВК. Неважно, куда ты написался, сообщение приходит в одно окно. Неважно, когда мы случайным образом выбираем каждый раз заявки. Главное — указать номер телефона. Ответил на звонок, все, приз твой. Нужно только ответить на вопрос, а какое количество бутылочек ты заберешь. Всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Просто решили поделиться со следующим игроком. Но прошлый игрок не решил. Так, у нас все забрали. Поэтому 4 бутылочки сейчас. Но и это можно тоже попилить. И будем это делать вместе с Никитой. 7577, последние цифры номера мобильника. Я дозваниваюсь до Никиты, и я не знаю, ответит он или нет. Ну, действительно, чтобы выиграть, нужно просто ответить. Я надеюсь, ответит. И скажет, он заберет все 4 бутылочки, либо, может быть, одну мы на следующую игру перекинем.
2: Алло, алло.
1: Алло, алло, Никит. Сразу по голосу понятно, что ты сейчас слушаешь, да?
2: Да, Серег, конечно.
1: Это рекорд, да, ты в прямом эфире. Никит, ну все, во-первых, поздравления, да, ты H2Ошник, фирменную воду рекорд от бренда Кристальная получаешь. Ну и все ли забираешь, все 4, либо 3 себе, одну мы приплюсуем к выигрышу на следующий раз.
2: Серег, я поделюсь.
1: Поделишься, да? Ты же знаешь, да, что если ты не поделишь, то в следующей игре все равно будет 4 бутылочки. Знаешь же, да, это?
2: Да, да, конечно.
1: Ага, но все равно хочешь, чтобы вот там пилили уже не 4 бутылки, а 5.
2: Да, давай, давай увеличимся.
1: Давай, да. Хорошо, как скажешь, так и будет. Никит, все, 3 бутылочки твои. Хорошего у тебя рабочего дня, я так полагаю, что у тебя рабочий
2: день. Спасибо, да. Еду еще.
1: Аккуратнее, аккуратнее. Хорошего четверга для тех, кто едет, кстати, и поедет. У нас через несколько минут будет рубрика «Засада». Пишите в телеге Макси под постами «Засада», где какие проблемы. Ну, а что касается следующего розыгрыша, фирменные рекордные водицы, то тоже в телеге Макс предупредим, когда именно специальные посты, напоминалки постоянно выскакивает.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Засада на рекорде.
1: 8.33, и прямо сейчас твои сообщения я читаю в засадах, которые поступают. Если что, пиши в телеге, в Максе под постами засада, что все могли увидеть. Ну, можно, как вариант, конечно, писать в личку, и оттуда тоже читаю. Только я, правда, вижу, ну, для этого...

0: какие-то сообщения пришли на количество минут назад, что-то может быть неактуально, если не сложно, напиши. Вдруг ты в курсе, ну, например, видел засаду и не написал они, потому что уже написали, все равно напиши. Либо наоборот, да, напиши, что уже как бы и нет этой засады. Южный пост из города. Вот здесь написано: первый безымянный Дыбенко. Так, где университет? Железнодорожный. Гагарина после кольца Тухачевского из центра, как ехать из города. Ладья в город. Гагарина революционная в город, в центр. Физкультурная, но вокзальная в город. Спасибо. Так, что еще новенького имеется? То, что еще не озвучивал. Так, про ладью озвучил. Тут еще в личку тоже прилетело сообщение. Придорожное кольцо. Вот тоже есть сообщение. И, пожалуй, наверное, все. Да, все вроде бы как. Физкультурный перед первым безымянным в сторону города. Вот. Ага, спасибо. Спасибо. Будь аккуратен на дорогах. Соблюдай правила дорожного движения, конечно же. И оставайся в компании Рекорда тоже, конечно же. Мартин Гаррикс, Эд Ширен тоже в нашу компанию пожалуют. И присоединится к ней еще Оффенбах. И в рубрике «Трэш-пати» что-то эдакое. Дождись.
1: Засада на Рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: «Радио Рекорд Самара» и «Куйбышевская железная дорога» дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте jilandrus.ru.
6: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега-утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.47 в Самаре, и надо порадовать тебя чем-то эдаким. Либо, может быть, огорчить, может быть, даже этим эдаким разозлить. Разные эмоции у тебя возникают во время прослушки треков в трэш-пати. Мы здесь ставим неформатные мелодии, композиции разного уровня трэшовости, разных стилей, направлений. Иногда вот такое ставим, как сегодня. Казалось бы, какая-то такая легкая, ненавязчивая история. Но мне кажется, со смыслом. Не знаю, найдешь ли ты смысл, будешь ли ты копаться в этом, не знаю. Надо послушать и по возможности прокомментировать, потому что ради твоих комментов все это и затевается. Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, в конце темы все озвучиваю, также озвучиваю вопрос по тексту, и за правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Трэш-пати начинается, наслаждайся, по возможности улыбайся, но в любом случае с юмором отнесись, погнали!

собственно, все. Твои комментарии теперь озвучиваю. Так, не смешно, написала Ирина, но при этом несколько смайликов угорающих она прислала. Так, прям по больным мозолям ходите, Валентин написал. Как же вы круто пишете, а? Да, песня для всех просто. Сурен пишет нам. Так, что еще? Почему-то в голове моя жена, которая прыгает и поет, пишет.

0: спасибо, радуете каждый день. Да, здесь от Костика сообщение. Так, ну, вопрос теперь надо задать. Смайлики тоже вижу в большом количестве, однозначно. Ну, я вижу, спасибо большое, что реагируете. Это очень-очень-очень важно. Куда поехала кукушка? Вот давай так. Вопрос очень легенький, для галочки. Куда она поехала? Зажигать либо отдыхать? Что, в принципе, возможно, одно и то же, но какое слово там упоминало? Зажигать либо отдыхать? Куда она поехала? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Тут чисто для формальности будешь 40-м по счету. Пару билетов в кино тебе задарю.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Мы едем тоже дальше. Не за кукушкой, возможно, да? Просто вперед идем. 22 градуса в Самаре. Сейчас, по данным Яндекс.Погоды, днем 28. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднение. Вот на этой отметке, наверное, зафиксируется загрузка. В ближайшие часы такое останется. На Заводском от Кирова до 22-го партсъезда. У нас 15-20 минут занимает проезд, между прочим. Южный мост, город, улица Аврора, Южный берег до промышленности. Минут 7-10. Масленников от Москвы до Мичурина. То есть небольшие проблемы. Тоже где-то минут 5-7. Да, в принципе, крупнее-то особо и нет. На Революционной от Подшипникова до Московского шоссе. Сложность на Сайскарме от Карл Марса до Московского. На Старозагорье от Карл Марса притормаживаем немножечко перед улицей Советской Армии. Олимпийская ЖД переезда до Ракиты. Ракита от Олимпийской до Карл Марса. Тухачевского дачи до Партизанской. Небольшие проблемы. Кирова, наверное, тоже стоит упомянуть. У нас тоже сложности есть от Вольской улицы до Физкультурной. Далее с нами Эвелин Рокстоун и Эйвы с новинкой.
1: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой Волга К50. АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд Волга и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО Волга. Выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
9: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,016%.
8: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
9: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЦЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Мы завершим рубрику «Трэш-пати». Ну, как бы она уже завершилась, но надо итоги подвести. Вопрос все время задаем по тексту. Хотя и рубрика сама тоже была приятная. Многим доставила удовольствие, судя по комментариям. Вопрос был, там кукуха уехала? Куда она уехала? Зажигать, отдыхать, отдыхать. Ну, все, естественно, верно ответили. Здесь сложностей никаких не было. Правильно, вовремя у нас Даша ответила. И последние цифры номера мобильника, фамилии пока не знаю. 51-94, 51-94. Даша, поздравляю. Пара билетов в кино тебе достается. Трек уже опубликован в Макс-канале Радио Рекорд Самара в Телеграм и в группе ВК, и по хэштегу «Трэш-пати» можешь найти все предыдущие выпуски. И, кстати, не забывай предлагать свои варианты для «Трэш-пати», если наткнулся на какую-то композицию, присылай, мы послушаем, а потом, может быть, заставим и других послушать.
1: Дэнс-лето на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начало 10-го в Самаре, новый Мегутренний час начинается, слушаем музыку, играем, общаемся, ты комментируешь новости, участвуешь в вопросах, просто присылаешь сообщения какие-то. Андрей вот спишь, но это, видимо, к рубрике Трэш-Пати. Спасибо, взбодрили, поздно очень лег, с утра еле проснулся, благодаря вам, ну, как-то бодрости прибавляется. Эх, где мои 20 лет? Угу, вот, и сразу у меня мысль спросить тебя, не спал долго, да, а утром рано встал? Давайте уже как-то так. А, наверное, в 20 лет по-другому, да? Вроде бы как огурчик можно было бы и после 3 часов сна. А давай сегодня ты расскажешь, а что ты мог раньше, а сейчас уже не можешь? Я не знаю, что ты напишешь. Вот честно, здесь можно все что угодно написать. Опрос опубликовали в телеге в Максе. Пиши в комментариях. Но если вдруг какое-то стеснение, либо хочешь анонимно остаться, анонимом остаться, то пиши в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Итак, что вы могли раньше, а сейчас уже не можете? Пиши, посмотрим, что получится. Почитаю очень скоро. Ну и прибавляем бодряков. Дальше Эйбин Холлоу. Скоро здесь зажигалочка от Фишера.

так перефразировать. Бэби Рекса, Дэвид Гетто тоже с нами. И прямо сейчас Алю Фарбан. Я Сергей Шевченко, желаю тебе действительно побольше бодряков.

0: на рекорде.
1: У меня идеальная спортивная форма. Только она на мне не застегивается.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с рекомендациями астрологов Овны. Чтобы финансовые договоренности не сорвались из-за спешки, обязательно зафиксируйте их на бумаге. Тельцы, доказывайте свою правоту на работе конкретными результатами, а не спорами. Близнецы, вокруг появится много фейков и сплетен, поэтому тщательно проверяйте любую входящую информацию. Раки, накануне перемен не рубите с плеча, а спокойно завершите старые дела в кругу близких. Львы, забудьте сегодня о пафосе и сделайте ставку на качество работы, чтобы порадовать любимого человека. Века. Девы, сегодня направьте энергию на обновление гардероба и уход за собой. Весы и окружающие могут потребовать от вас слишком многого, так что мягко, но твердо обозначьте свои границы. Скорпионы, предстоят важные переговоры о финансах, которые пройдут успешно только при строгом следовании плану. Стрельцы, рутина покажется вам невыносимо скучной, но если доведете дела до конца, вечер принесет отличный отдых. Козероги, ваша деловая хватка днем принесет отличные плоды, что позволит освободить идеальный вечер для, ну, к примеру, свидания. Водолеи, направьте фокус внимания на домашний уют и не идите на компромиссы в ущерб личному комфорту. Рыбы, ваша финансовая интуиция сегодня обострена до предела, поэтому смело отправляйте вечером важное деловое сообщение. Как-то так сложилось. Переслушать можно в телеграм-канале и макс-канале Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК. Дэнс лето.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:16 в Самаре, и прямо сейчас я читаю твои сообщения. Мы тут решили выяснить, а что ты мог раньше, а сейчас уже не можешь. Да, такой вот вопрос, и разные ответы, конечно, поступают. К нам, я напомню, можно писать под опросами, прямо в Телеграме и в Максе, в комментариях. Ну, а можно, конечно, анонимно в личку телеге, либо в личку ВК. Так, ну и туда сообщения приходят. Не спать в обед. Олеся раньше могла, сейчас уже не могу, пишет Олеся. Переживать по мелочам и адекватно воспринимать реальность, пишет нам Алексей. Раньше мог употреблять пенные напитки до утра, потом идти на работу, возвращаться на гулянку, и все было хорошо. Сейчас уже только ЗОЖ. Ильдар написал, Ильдар, ну это изменение в хорошую сторону. Раньше мог не спать всю ночь и весь день гулять, пишет нам Сергей. Так. Филипп пишет, не спать весь день, гулять всю ночь. В ответ. Вот прелесть, когда ты пишешь в комментариях под опросами, можно друг друга отвечать. Раньше могла работать в ночную смену Марго, а сейчас, ну, видимо, не может. Пиши тоже свой вариант, что ты раньше мог делать, а сейчас уже не можешь. В личку телеги, в личку ВК, либо под опросами в Телеграм-канале, в Макс-канале Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент 24 градуса в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 28. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения на заводском от кабельной до 22-го партсъезда. Минут 10 занимает проезд. На Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракиты небольшой затор. Отметим также небольшие проблемы на Революционной от Подшипникова до Московского. Что на сайте Кармен Карл Марса до Москвы. На Нововокзальной перед Москвой и перед Новосадовой. На вот этом участке между Москвой и Новосадовой. А так в целом все относительно спокойно, нормально. Медуза, Don't Wanna Go Home вместе с нами совсем скоро, и The Chemical Brothers.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают «Казанский рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
10: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте УЗИ.Самара.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
12: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.

0: Рекорд. Новости.
1: 9.28. В Самарской области цены на бензин за неделю не изменились. Дизель подорожал на 0,11%, АИ-92 на 0,19%, 95 на 0,17%, 98 выше на 0,15%. По данным Самарастат, из продуктов сильнее всего подешевели огурцы и помидоры. В Самаре завершили ремонт проспекта Карла Маркса, сообщает мэр города Иван Носков. Работы вели на трех участках: от Советской армии до Самфировой, от Советской армии до Нововокзальной, от Гагарина до третьего проезда. Сейчас работы идут на улицах Воронежской, Волгина, Венцика, Пушкина, в Роторном переулке, на Медицинской, Красноармейской, Лукачева и Дыбенко. В этом году на самарских пляжах установлено почти 1500 единиц оборудования. На набережной 1, 2 и 4 очередей открыты детские пляжи с пологим входом в воду и игровыми зонами. На Первомайском спуске оборудован доступный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. От ЦСКА ВС до Ладьи созданы теневые зоны с перголами на 100 человек. Летом добавят еще 2 на 60 человек. Вечером на пляжах проходят бесплатные тренировки в рамках проекта «Самара в движении». Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм 24/7 с тобой на связи.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки. И в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
13: Будь в Прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840.

0: 9.46 Самаре. Много треков мы послушали в этом часе. И еще одно количество послушаем, успеем. Но да, давай пока кинем взор назад и вспомним одну какую-то композицию. И она тебе может принести приглашение на двоих в кофейню Мозаик Кофе Ин Ти. В любую из кофейн, на любой кофе. И не только тебе. Я сейчас даже не про других двоих победителей приглашений на двоих, поэтому ты с кем-то обязательно отправишь сюда. Сразу троих позову на кофе. Итак, ставлю два фрагмента, двух треков. Обе темы постоянно крутятся. Но конкретно одна история была в этой 60 минутке. Какая? Вспоминай, гадай, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Ну и, собственно, все. Поехали. Варианты. Вот они. Первый. Вариант номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас у нас в Самаре 25 градусов. По данным Яндекс погоды, днем будет чуть теплее. Ну или жарче, как хочешь так выражайся. 28, обещаю синоптики. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднений. Ну и в ближайшее время ничего вроде не поменяется. Ну, по уровню загрузки. Может быть, конечно, заторы где-то новые появятся, какие-то исчезнут. На Ракитовском шоссе сейчас 10 минут тратим от магистральной до проспекта Карла Маркса. На Олимпийской жди переезда до Ракита. На Заводском от Кабельной до 22-го партии. Да, заторы также от профильной до 22-го. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой есть небольшие сложности. Ну и все, наверное, да, остальные какие-то такие... Ну давай Аврору еще отметим. От Антошки до Гагарина плотное движение. На Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе. Дюк Дюмон, дальше Ocean Drive и Эйбин Холлоу.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
3: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы.

0: Одна минута, дополнительные бедряки сейчас отправятся сразу троим, а в итоге шестеро воспользуются приглашением на кофе. По двойному пригласу дарю. Ранее спрашивал, какая из двух композиций была в эфире. Еще ранее нужно было выбрать первый фрагмент, либо второй, который я оставил. Ну, из тех, которые я оставил. И отправить цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Надо было отправить цифру 2. И вовремя это сделали у нас. Вот они, собственно, счастливчики. Константин Никитин. Также Дамир Кузнецов и Анна, пока не знаю фамилию, последние цифры, номер мобильника. 57-58. Костя, Дамир, Аня, поздравляю. Ну и по двойному приглашению в кофейню Мозаику Финтина, абсолютно любой кофе, дарю вам. Мегаутро продолжается. Мы продолжаем слушать музыку, играться и общаться. Доброе утро.
1: Дэнс лето. На рекорде. Лето.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Так, 9.58, я читаю сообщение твое, ты сегодня чистосердечно признаешься, что ты мог раньше, а сейчас уже не можешь. Слушай, ну что-то как-то прям все в основном про поспать пишут, да, ну что, все остальное, извините, могете, да, или как? Ну ладно, много спать и высыпаться, вот Ольга могла, сейчас не может. Владимир пишет, просто, слушай, ну просто проспаться здесь, может быть, проспаться в точное время без будильника, просыпаться, наверное, Владимир хотел написать, но какая-то оговорочка произошла. Просто проспаться в точное время без будильника. Теперь еле встаю. Так, дальше. Что еще? Ну, вот здесь пошло-поехало, да. Алексей пишет. Залить полный бак на пустой заправке Татнефти. Угу. Так, еще варианты. Поднимать тяжелые вещи. Спину сорвал. Вот без подписи сообщение прилетело. Так, спать до обеда. Опять-таки Сергей написал нам, да. Делать, что хочу, не делать, что не хочу. Теперь семья не дозволяет. Такой комментарий. Так, что еще? Я просто стараюсь не читать то, что уже про сон, но вы можете писать, конечно же. Пиши, вот чуть попозже еще почитаю. В личку телеги, в личку ВК можно писать, ну, чтобы никто не увидел, кроме меня, но я все равно озвучу, предупреждаю. Да, либо в телеге, в Максе под опросами в комментариях.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
0: «Колбасный цех».
3: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 10.02 в Самаре. Это рекорд. Мега утро. Дэнс. Лето. И не забывай про наши летние игрушки. Ну, хорошо, что мы ходим на работу и не даем тебе забыть о них. Через несколько минут напомню про H2O-шников. Как стать H2O-шником, выиграть брендированную рекордную воду. Ну, собственно, через несколько минут ты ее и сможешь выиграть, да? Играть будем как раз-таки. Ну и напоминаю, что с понедельника еще одна крутая тема. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарит крутой электросамокат и другие подарки. Попади в эфир, мы озвучим какую-то железнодорожную станцию. Тебе нужно ответить. Куда от нее можно поехать на самокате? Ну, на самом деле, куда угодно. Нужно выбрать именно из предложенных вариантов ближайшее место. Получая приз, билет в кино, может быть, на колесо обозрения, еще что-то интересное. И становись финалистом. Ну, а именно новоиспеченного самокатчика мы определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Так повелось, что каждый год мы вместе отмечаем и Куйбышевская железная дорога, и первая танцевальная. Все это для детей старше 12 лет. Подробности в наших соцсетях. Это что касается летних игрушек. А что касается летней музыки, в этом часе у нас Зиверт, газ.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с рекомендациями астрологов Овны. Чтобы финансовые договоренности не сорвались из-за спешки, обязательно зафиксируйте их на бумаге. Тельцы, доказывайте свою правоту на работе конкретными результатами, а не спорами. Близнецы, вокруг появится много фейков и сплетен, поэтому тщательно проверяйте любую входящую информацию. Раки, накануне перемен не рубите с плеча, а спокойно завершите старые дела в кругу близких. Львы, забудьте сегодня о пафосе и сделайте ставку на качество работы, чтобы порадовать любимого человека. Века. Девы, сегодня направьте энергию на обновление гардероба и уход за собой. Весы и окружающие могут потребовать от вас слишком многого, так что мягко, но твердо обозначьте свои границы. Скорпионы, предстоят важные переговоры о финансах, которые пройдут успешно только при строгом следовании плану. Стрельцы, рутина покажется вам невыносимо скучной, но если доведете дела до конца, вечер принесет отличный отдых. Козероги, ваша деловая хватка днем принесет отличные плоды, что позволит освободить идеальный вечер для, к примеру, свидания. Водолеи, направьте фокус внимания на домашний уют и не идите на компромиссы в ущерб личному комфорту. Рыбы, ваша финансовая интуиция сегодня обострена до предела, поэтому смело отправляйте вечером важное деловое сообщение. Как-то так сложилось. Переслушать можно в телеграм-канале и макс-канале Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК. Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:18 в Самаре. Разливаем воду и бодрость. Ну, бодрость 24/7, воду несколько раз в день. Ну, мы ее на самом деле уже разлили. Фирменные такие красивые брендированные бутылочки. И вот разыгрываем, да, рекордную воду от бренда «Кристальная», от производителя «Кристальная». Через несколько минут стань H2Ошником, так мы называем всех победителей наших, отправляя фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда, главное, укажи номер телефона и главное, ответь на звонок, когда мы тебе звоним. Тогда ты станешь H2Ошником. Но нужно будет определиться, сколько воды. Этот нюанс нашей игрушки, такие муки выбора, да, все забрать или поделиться со следующим участником. Мучить будем, возможно, именно тебя через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Пока нас мучает жара, уже в Самаре 24. Ну, кого мучает, а кому в радость. Кто-то ее вообще не чувствует, целый день под кондером сидит. По данным Яндекс.Погоды, 28 градусов, переменная облачность. Но на самом деле бывали времена и жарче было, согласись. По музыке будет жарче, прям через несколько минут. Пока что о пробках еще расскажу, которых нет. Загрузка дорог оценится по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. На Олимпийской затор до 10 минут от железнодорожного переезда до Ракитин. До Ракиты, на Соколово от Лесной до Новосадовой, на Полевой от Молгвардейской до Новосадовой, от Молгвардейской до Арцебушевской, конечно же. Кстати, перекрытие на Полевой там должно было быть между Садовой и Самарской, между Самарской и Садовой, вот так вот, там в обратную сторону, давно уже перекрыто. Отложили на неделю, должны были на этой неделе ограничить движение, но пока не ограничили. Революционная перед Москвой от Подшипниковой. И давай отметим еще Авроры, улица от Марии Тереза до Дыбенко. Тоже такое плотное движение. Бэбэ Рекса, Фейтлесс, очень скоро хит New Religion и Армин Ван Бюрен.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.

0: Твоя задача раньше времени не набрать в рот воды и не молчать. Ответь на наш звонок, когда мы позвоним. Ну а чтобы мы тебе позвонили, нужно написать. Заявить о себе, о своем желании выиграть. Хочу пить. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда, главное укажи номер телефона. Несколько раз в день выбираем заявки случайным образом. Поэтому шансы равны тех, кто давно написал, и тех, кто совсем недавно. Просто ответь на звонок. Все, ты аж 2-ошник рекорда. То есть победитель нашей летней истории. Забираешь воду. Но единственное, что мы спросим, а сколько тебе надо? Ну, как? Надо, не надо? У нас есть два варианта. Либо ты забираешь все, что на кону, либо делишься со следующим участником. Всегда у нас разыгрывается 4 бутылочки, это гарантированно. Плюс то, что передали участники, да, аж 2-ошники в прошлых эпизодах. 5 бутылочек сейчас, и вот заберет все, либо 3, а 2 перекинем на следующий эпизод. Выясним, что решит Антон. 62-64, последние цифры номера мобильника. До Антохи дозваниваемся сейчас, чтобы он стал аж 2-ошником рекорда. Вот. Неважно, сколько он заберет. Главное, что он все равно станет аж 2-ошником. Но если ответит, если не ответит, то как бы все, все вопросы сняты. Так. Алло, Антон?
1: Да.
0: Доброе утро, это Радио Рекорд Самар. Тебя беспокоит в прямом эфире. Писал нам, хочу пить, да, в надежде стать аж 2-ошником рекорда. Было же дело, да, по адресу?
1: Да, было.
0: Угу, все, жажда не пропала никуда. Жажда выиграть.
1: Как вот. Раз тут вот сейчас зарадую.
0: Да, все. Ну, тогда мы дарим тебе брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная», это точно. А вот сколько подарим, пока не точно. Тебе нужно определиться. Антон, смотри, у нас 5 бутылочек сейчас на кону, вот так вот. Нужно решить, ты забираешь все, либо 3 забираешь, а 2 мы приплюсовываем к выигрышу на следующий раз. Ой, как ничего непонятно, не слышно. Еще раз.
1: Три заберешь, остальное оставим.
0: Вот. А почему?
1: Мне кажется, как говорится, похоже удивительно. Поделимся с другими, в два раза больше.
0: Ну хорошо, делимся так делимся. Твое право, Антон, я тебя поздравляю. 3 бутылочки ты забираешь. Надо было, конечно, раньше уточнить, но на всякий случай уточню. Даже если бы ты не поделился, все равно в следующий раз была бы. У нас вода на кону, у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились. Благодаря тебе, потому что ты поделился, в следующий раз будет 6 бутылок на кону. Антох, поздравляю, хорошего тебе четверга. Ну а когда в следующий раз мы будем выявлять аж 2-ошников рекорда, предупредим заранее в телеге и в Максе, посты напоминалки постоянно выскакивают.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:33 на часах в Самаре в июле ведут новый способ оплаты проезда. Глава Дептранса Андрей Карпачев заявил о переходе на безналичный расчет через валидаторы и портал 2GIS с оплатой по QR-коду, передает КП Самара. А будет доступно расширенное тарифное меню для покупки сезонных билетов. Самарцы снова могут подать документы на Шенген в Венгрию прямо в городе без поездок в другие регионы. Информацию подтвердили в визовом центре. Пункты также заработали в Уфе и Казани. Софья Ануферева из Новокубышска завоевала золотую медаль на юниорском первенстве Европы по плаванию в Мюнхене. Она победила вчера вечером на дистанции 50 метров брасом и результат 30,88 секунды. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. Украина 116 784 739.

0: Лента.ком. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 137-8-3208-605-6+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» — ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:48, и несколько твоих еще сообщений. Что ты раньше мог, а сейчас уже не можешь. Конечно, в основном многие пишут про поспать, да, там, днем поспать, выспаться, много спать, не спать и быть бодряком, и различные другие интерпретации. Вот еще тоже от Дмитрия сообщение: спать на любом боку. Так, читать мелкий шрифт, вот, от Николая. Вставать без звука, очень интересно. Без подписи, гулять до утра, опять-таки. Есть ночью без последствий, Алена написала. Так, смотреть фильм целиком и не засыпать. Вот опять-таки, да, про сон опять. Опять про сон. Покупать вещи без чтения отзывов. Интересно. Вот Алена сообщение. Так, ну, да, в основном про сон, конечно, сообщение. Мы продолжаем общаться, кстати, в том числе и на эту тему. В телеге в Максе опросы висят, в комментариях можно отмечаться.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Столбик-термометр сегодня еще немножко приподнимется до отметки плюс 28. Ожидается переменная облачность. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла. Местами затруднения. Проблемки небольшие. На Московском штат Мичурина до Гагарина, между прочим. То есть из города, там ДТПшка еще на кольце Луначарского, Москва-Луначарского, Гагарина. Революционная от Подшипниковой до Гаражной тормозит. Аврора от Марии Тереза до Дыбенко и в обратную. На Нововокзальной от Новосадовой до Москвы и перед Новосадовой на Заводском шоссе от Гаражного проезда до 22-го и еще до Кабельной улицы. Ну и на Соколово от Лесной до Новосадовой тоже можно отметить затор. И на Олимпийской, на Карл Марса чуть-чуть задержимся перед Ракитовским шоссе.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10 утра у нас ровно в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы продолжаем.
3: Замечательно, завтра уже пятница, июль, лето, красота.
2: Да, а в этом часе мы хотим знать, что интересного у вас в городе, да, происходит конкретно. Пишите город и что интересно хотите обсудить. А мы в конце часа с вами свяжемся и в прямом эфире это обсудим.
3: Да, может быть, у вас какой-то личный вопрос, и мы можем вам помочь. Вот вчера помогли человечку сделать предложение. Сегодня можем разрулить, не знаю, вашему парню найти работу в вашем городе. Я не знаю, что, в общем.
2: Чего себе мы пообещали сейчас?
3: Помочь? Ну, вчера, кстати, был такой запрос, мы просто, понимаешь,
4: мне кажется, я во время этой рубрики выйду и позвоню.
2: В общем, пишите. Друзья, что-нибудь в конце часа да придумаем. Пока к новостям. Там пастух в Индии попал в когти львицы, настоящий живой. То есть это сейчас не скрасил я.
3: Не пума.
2: Да-да-да. И, представляете, 30 минут наглаживал ее, чтобы она его не съела. И у него получилось.
3: Из пасти?
2: Да, она прям прижала его лапами, получается. Немного окровавила ему ноги, конечно, но не съела. А он, люди пытались отвлечь ее как-то, спасти пастуха этого, но ничего. А он просто вот наглаживал ее и успокаивал 30 минут, и в итоге потом ему удалось выбраться.
3: Подействовало.
4: Ну все, он готов к семейной жизни.
3: То, да, что да. Значит, любовь и ласка побеждает все.
2: Она скалилась, рычала, представляете?
4: Требовала оплатить корзину ВБ.
3: Вот так и с девчонками нужно. Она кричит, истерит, а ты прижми ее к стене и гладь полчаса.
2: Да. Но подожди, шрамы-то остались?
4: Ну это нормально. Смотри, наглаживаешь, она тебя отпускает. А потом уже с ружья как бахнул по ней с
3: из-под тишка.
4: Да.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Здесь либо земляника, либо единороги.
2: Ну, здрасте, я думал, ты пробьешь. Сегодня день тенниса. Мы же любим теннис. Между прочим, 149 лет этой игре официально, вот можно считать, привыкли считать, что как будто бы родиной тенниса Англия. И в следующем году будет юбилей, 1877 год. И там проводится Уимблдонский турнир с этого года. И вот оттуда, видимо, и отмечается день тенниса. Но вообще раньше существовала игра в Древней Греции и Риме. Она, игра напоминала очень современный теннис. Естественно, никаких ракет не было. Мяч отбивали руками, либо палками. Затем в 12-13 веках игра возродилась в Италии, немного модифицировалась. Мяч отбивался рукавицей, небольшим деревянным щитом или же кожаным ремнем. И называлась на тот момент джидоко. Первый теннисный мяч вообще был вырезан из дерева. Потом их стали делать из кожи. Наполняли кожаные теннисные мячи высушенными внутренностями животных, шерстью или опилками.
1: Вкусно.
2: И, кстати, вот мы привыкли, да, цвет теннисного мяча сейчас, желто-зеленый, он был впервые предложен только в 1972 году. До этого были белые и черные снаряды, в зависимости от типа покрытия корта. А современные мячи, они вот такой оптическо-желтый цвет, потому что он виден не только на всех кортах, но и с экранов телевизоров.
1: Я видел розовый мяч теннисный.
2: Да?
1: Да, недавно. Как раз на ВК-фесте.
2: У Барби?
1: Нет, там просто лежал это нечто.
2: Так, а расскажи, тебе какую легенду рассказывали, почему там счет идет необычным образом? 0, 15, 30, 40.
1: Я ни одной не помню. Да? Если честно, да, расскажи.
3: Ну, потому просто, что они буханькие были, наверное. Ну, 15!
2: Основная легенда, что, во-первых, это были ставки, да, и ставки свыше 60 динар были запрещены в Германии. А монета была равноценна 15 динарам, поэтому и шло 0, 15, 30, 45.
1: Учитывая, что у них марки, ну ладно.
2: Но потом как раз 40, почему-то 45 сдвинули на 40. А есть вот вторая легенда, о ней не знала, что раньше счет вели по часам, и каждое очко отмечалось на циферблате перемещением стрелки на четверть оборота. Ну, в общем, какая из легенд правдивая, наверное, все-таки больше склоняюсь к ставкам, динарам и вот этому всему. Короли играли. Королевский вид спорта.
1: И где они сейчас, а?
2: А, и переводится, кстати, с французского. Вот вам играйте или там лови.
1: Теннис переводится.
2: Это повелительное наклонение от французского слова теннес.
1: Тенир —
2: это держать, лови. Лови!
1: Нормально.
3: Кто ваш любимый теннисист?
2: Шарапова.
3: Марина, да, она, конечно, молодец. Мне вот Роджер Федерер нравится.
1: Тайгер Вудс, хотя он в гольф играет.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
12: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, друзья, на 8, 9 уже июля.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку захочется вывести вас в свет, представить дорогим или нужным ему людям.
1: Тельцы, сегодня вам стоит наконец-то разобраться в своих чувствах и решить наверняка, любите вы этого человека или нет. Близнецы, сегодня вам стоит наконец разобраться в своих чувствах и решить, куда, чего и определиться.
2: Да, и еще, близнецы, в этот день в вашу жизнь придет настоящая сказка. Раки, сегодня вашему любимому человеку как никогда потребуется ваша поддержка и желание быть рядом.
1: Львы, сегодня ваши с вашим любимым человеком общие знакомые будут нехорошо о нем отзываться, что вас будет смущать. Девы, ваши усилия по нормализации обстановки семье дадут максимально положительный эффект.
2: Весы, в этот день вашему партнеру захочется немного побыть одному, уважайте его решение.
1: Скорпионы, семейная идиллия ваша сегодня будет подвергнута некоторым испытаниям.
3: А стрельцам же звезды настоятельно рекомендуют следить за деньгами.
2: Козероги, сегодня вам придется долго и тщательно отогревать вашего партнера от холода.
1: Водолеи, сегодня не стоит вмешиваться в чужие отношения.
3: А рыбы, не стоит сегодня отвлекаться от построения личной жизни даже на самые важные и неотложные дела. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон о поддержке Почты России. Документ разрешает госкомпании привлекать ИП и юридические лица для доставки корреспонденции, а также предусматривает создание электронной почтовой системы на базе госуслуг, через которую смогут направлять в том числе платежки за ЖКУ. Кроме того, закон ограничивает круг организаций, которым разрешено оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках многоквартирных домов. Дональд Трамп заявил, что Европа может перестать существовать, если не изменит подход к миграционной и энергетической политике. Во время встречи с президентом Турции Раджепом Тайпом Эрдоганом американский лидер призвал европейские страны быть осторожнее в этих вопросах и добавил, что за последние 20 лет Европа, по его мнению, сильно изменилась и стала совсем другим местом. УЕФА выступил против возвращения российских клубов и сборных на международные турниры, несмотря на снятие ограничений со стороны Международного олимпийского комитета. По данным источника, футбольные федерации Англии, Германии и Франции по-прежнему категорически против допуска российских команд, поэтому перспектив их возвращения к европейским соревнованиям пока нет. В этом году Радио Рекорд построил электронную сцену на АВК-фест сразу в трех городах – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена «Радио Рекорд» на АВК-фест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там есть на данную минуту у нас? Самое горячее нужно.
2: Сын пожаловался на мать, которая постоянно саботирует его диету.
1: Так, что она делает? Печет ему булочки.
2: Парень страдает от лишнего веса, желает похудеть. А мать просто занимается, я не знаю, как. Ну, получается, ей 76, она высмеивает, получается. Она то покупает высококалорийные продукты, чтобы искушать его запретными вкусностями. Недавно...

0: После этого открыл дверь и выпрыгнул. Кстати, без парашюта. История не такая уж веселая, да. Позже выяснилось, что мужчина проходил психиатрическое лечение, о котором знала только его семья. Девушка посадила самолет в страхе и риске, трясясь полностью, но у нее это получилось. Ну, вот такая история.
1: Что с пилотом?
0: Все плохо.
2: Подождите, у меня вопрос. Если он проходит какое-то обследование, мне кажется, это должно как-то сообщаться на работу из медицинских органов.
0: Ну, уже не обязательно.
2: Серьезно?
0: Ну, уже этот пилот не работает в этой компании.
1: Я тебе больше нигде не работает.
2: Просто получается, человечек болен, человечек лечится, семья знает, но никому не говорит, то, что он социально опасен.
0: Давайте вот мы в эфире договоримся. Если кто-то у нас чем-то подобным болен, мы скажем друг другу об этом.
1: Слушайте, но есть проблема. С нашего окошка, если выпрыгнуть, не разобьешься.
0: Так.
1: Из нашего окошка. По-любому-то, что больной вернется.
0: У нас уже будет странно, если кто-то в окно полезет. Хотя нет, обычный понедельник. Вейкаперы. На рекорд.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. Ну и, конечно же, не забывай про наши крутые игрушки, которых у нас предостаточно. В этом части сыграем с тобой в игрушку H2Ошники. Всю подробную информацию можешь посмотреть в наших каналах, в Телеграм и Максе, Радио Рекорд Самара. Ну и, конечно же, в этом часе не пропусти эту классную игрушку. Ну а я тебе пока расскажу, какая музыка нас будет сопровождать в этом часе. В этом часе услышим Дипло, сработает Two Steppin'. Также будет Sony Fader and D.O.D. Poppy Buxom, I'll Think About Us. Послушаем John Summit, Shades of Blue. Также будет Trap Mafia House, Mafia Style. Ну а насчет этот час Алифабин с темой Body Talk. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс. Лето.
2: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Уже через несколько минут кто-то из вас заберет целую партию рекордной, брендированной, эксклюзивной воды от бренда «Кристальная». Да, мы продолжаем игрушку H2Oшники. Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. Но для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группу ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Через несколько минут играем, не пропусти.
2: Рекорд. Реклама.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
8: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
9: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
12: Рассрочка 0% под рассрочкой на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без перемат, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «СЗК Девелопер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение на физический кредит до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
13: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
15: Телефон рекламный.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Ну что ж, прямо сейчас узнаем, кто же станет счастливым обладателем рекордной воды, брендированной, эксклюзивной серии от бренда «Кристальная». И я напомню, что это игрушка H2Oшники. Несколько раз в день по будням мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем уже поделились. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самар». Можно написать или туда, неважно, да, но обязательно укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Ну а прямо сейчас мы будем звонить участнику по имени Андрей, последние цифры мобильника 6564. Андрюк написал нам, что хочет пить, насколько сильно, сейчас узнаем. Я думаю, что вот в такую жару, наверное, любая фраза «хочу пить» становится, ну, самый мощный, потому что, ну, действительно, восполнить запасы воды, да, в организме, это очень и очень нужное и полезное действие. Поэтому не дай себе засохнуть, хочется сказать. Игрушка H2Oшники. Ну что, ждем, пока Андрюха возьмет трубку. Гудки идут, одинокие гудки, к сожалению. Может быть, Андрюха уже вообще где-то купается вообще в воде, да, и ему вот эти бутылочки с водой пока еще не сильно нужны, и не слышит он. Ну, что могу сказать? Могу сказать, что Андрюха остался без вот этой эксклюзивной рекордной воды. Не хочешь быть как Андрюха, то залетай в наши информационные каналы, в Телеграм и Макс, там всегда информация о накопленных литрах, и, конечно же, там же мы сообщаем, когда во сколько играем, и вообще в какие игрушки. Короче, становись H2Oшником рекорда, не упусти такую классную возможность.
2: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре дорожно-ремонтная компания выполнена на 50%. Полностью завершены работы на более чем 25 участках улиц. Об этом сообщает мэр Иван Носков. Особое внимание он поручил уделить ровности полотна и обустройству примыканий дорог. За качеством работ следит дорожная лаборатория. Объекты с замечаниями будем принимать только после полного устранения дефектов. Проезд по улице Солнечной в Самаре перекроют к выходным из-за ремонта теплосетей в районе 6-й просеки. Об этом КП «Самара» сообщил Андрей Кропачев. Ограничение с пятницы на 3 дня, а вот перекрытие улицы Полевой в Самаре перенесли на неделю. Здесь планировали провести газовые работы, но при ремонте возникли технические сложности. Волга в Самаре местами зацвела, вода покрылась сине-зелеными водорослями из-за жары, тепла, истоков, нитратов, фосфатов. Специалисты не рекомендуют контактировать с водой. Токсины вызывают раздражение, аллергию и отравление, особенно опасны детям. Явление локальное, часть пляжей безопасна. Оперативно узнавая о самом важном, интересном из жизни города, страны и мира, круглосуточно в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Самаре плюс 28. По данным Яндекс Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и плюс 25 градусов. На дорогах пока все без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на Московском шоссе от Киевской до 4-го проезда. Сложности небольшие в районе Южного моста. На Заводском шоссе от Профильной до Кабельной. Революционно тормозит от Печерской до Московского шоссе. Традиционные там 5-6 минут оставишь, как и наплевать от Молодогвардейской до Арцебушевской. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе хочу напомнить, что каждое утро по будням, начиная в компании Рекорда, ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему «H2Ошники», выигрывая фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 по будням. Мега-утро на Рекорде. Серега Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Азавто. Алматинская, 87.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
5: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

останавливаются на достигнутом. Так сказать, лучше журавль в небе, чем синица в руке. Я про себя могу сказать, что, конечно же, иногда так бывает. Особенно в плане творчества. Делаешь какую-нибудь песенку или видосик, и вот начинаешь долго-долго доделывать, переделывать, потом опять слушать, потом опять смотреть, потом опять переделывать. Короче, такое мероприятие. Ну, в общем, да, лучше это враг хорошего, это точно. Ну, я про себя вот могу сказать. Как у вас обстоят дела с этим, пишите при помощи приложения Радио Рекорд. И не забывайте, кстати, подписываться на наши соцсети, чтобы на парковке и вот где-нибудь издалека все, чтобы вас ловило. Пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Свежак от Эйв под названием.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-20-00.
8: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
9: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Пашинян заявил, что в ходе встречи с Мишустином были достигнуты договоренности по вопросу введенных ограничений на импорт армянской продукции. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции – от минеральной воды до овощей и фруктов. В АТОР рассказали, куда россияне чаще всего ездили в июне. Краснодарский край, Ставрополье, Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Московская область вошли в число самых популярных направлений для внутреннего туризма. Крым покинул топ-5 туристических направлений, отмечает АТОР. Ромарио резко раскритиковал Карло Анчелотти после вылета Бразилии из чемпионата мира. Чемпион мира 1994 года заявил, что уволил бы итальянского специалиста сразу после поражения от Норвегии, несмотря на действующий контракт тренера до 2030 года. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Рекорд.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, ты слушаешь Рекорд. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 25 градусов. Ну и хочу тебе напомнить, что каждый будний день начинай обязательно в компании Рекорда. Ведь специально для тебя рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителя о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему H2O-шники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорд от бренда «Кристалл». Все это с 7 до 11 по будням «Мегаутро» Серега Шевченко для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Волжское дерби на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Казанский Рубин. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион Металлург 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
2: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
4: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
5: Телефон

там расплачивается, всеми делами занимается, вы ей просто наличку не даете, но зато на карточке всегда есть такой, как сказать, практически безлимит. Вот есть у вас такая ситуация или нет? Я могу сказать, что у нас в семье тоже так как-то практиковалось. Потом я понял, что с деньгами как-то стало сложнее, и эта карточка у супруги исчезла. А в нашем телеграм-канале Радио Рекорд тоже найдется.

помощи приложения Радио Рекорд. Тема денег, как мне кажется, сегодня максимально актуальна. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Это, например, Леонид Руденко, которого никто не догонит.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, а собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
5: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
10: Дэнс-лето.
0: На Рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: Посольство Словакии в России уточнило информацию о порядке приема заявлений на шенгенские визы в летние месяцы, отметив, что выдача виз не приостанавливалась. В посольстве отметили, что приоритет отдается отдельным категориям заявителей, например, студентам, начинающим учебу в сентябре этого года, или спортсменам, участвующим в спортивных мероприятиях. Павла Дурова вновь допросили в Париже в рамках расследования о возможной причастности мессенджера к преступной деятельности, сообщили в СМИ. По словам источников, это был уже четвертый допрос с момента предъявления ему объявлений в 2024 году. Адвокаты Дурова заявили, что по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность предъявленных ему обвинений. Лионель Месси пообещал подарить свою футболку Мирославу Клозе после того, как превзошел его рекорды на чемпионатах мира. По словам Клозе, разговор организовал главный тренер сборной Аргентины. На чемпионате мира 2026 Месси уже забил 21-й гол на Мундиалях, установив новый рекорд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Погода.
2: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и плюс 25 градусов. И я напомню тебе, что на Рекорде продолжается розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи номер. Подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Radio. В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа я проведу с вами, друзья. Мода – штука удивительная. Иногда люди готовы купить новую вещь, чтобы выглядеть стильно, а иногда наоборот. Специально делают ее старой. Главное, чтобы был образ, история и, конечно, чтобы его заметили в интернете. Ну и вот новый странный тренд, который обсуждают в соцсетях. Пользователи начали называть потертые смартфоны признаком настоящего мужчины и даже придумали название «мужской iPhone». В общем, все началось с шуток о том, что телефон с царапинами, с колами и вот всеми этими следами использования выглядит более жизненно. Но некоторые решили зайти еще дальше. Начали специально портить свои гаджеты ради вот такого брутального образа. Правда, у части эксперимент закончился не очень красиво. Вместо брутального аксессуара получился просто неработающий телефон. Поэтому, ребят, не переборщите. Вот такая вот история. Пока одни покупают чехлы, чтобы сохранить смартфон как можно дольше, чтобы он выглядел как новый. Другие пытаются добавить ему, не знаю, характера, что ли. Ну а как вы считаете, потертые вещи выглядят более стильно и показывают историю владельца? Или лучше, когда все-таки всегда все новое, целенькое, такое гладенькое? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд свои мысли по поводу этого тренда. Ну а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Дэвид Гетта и Сиа «Титаниум». Новинка от Pulse Driver, Sol de Sol, It's a Fine Day. Потрясная работа от Anator, Talk to You. Еще послушаем отличную совместную работу от Afrojack, Lucas and Steve, Control. Открой час, Алия Фабин, Body Talk, это рекорд, Dance, лето. Рекорд.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Слушай Радио Рекорд Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
5: Между строк с Эрнестом Старателевым.
6: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков, а Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
7: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений, иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
6: В ответ от Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталиной женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
11: Дэнс-лето.
10: На рекорде.
12: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, заявил Дональд Трамп. Он также сказал, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла. Сборная Бельгии пожаловалась в ФИФА на состояние тренировочного поля перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с Испанией. По данным The Athletic, газон не соответствовал требованиям, поэтому организаторы оперативно перенесли команду на тренировочную базу Лос-Анджелес Galaxy. В Москве 5 выпускников, получивших 99 баллов на ЕГЭ, пришли на пересдачу, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Там добавили, что 13 11-классников, пресдающих ЕГЭ в эти дни, получили 98 баллов за экзамен. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд — фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста — Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября — Москва, Вики Стадиум, 7 ноября — Петербург, Temple of Dir, трансмиссия «Портал». Внимание! Только до 14 июля билеты по специальной цене для ранее пташек на радиорекорд.ру 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд, и немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 25 градусов. И хочу тебе напомнить о том, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Уже со следующего понедельника мы начинаем играть, ну а тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, и нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате, выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Получай призы, билет в кино или на колесо обозрения и еще кое-какие ништяки, и становись финалистом. Ну а имя победителя, счастливого обладателя новенького самоката, определим уже на праздник в честь Дня железнодорожника в начале августа. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+. Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России в эфире «Радио Рекорд». Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие два часа я проведу с вами. Напомню, что главное трансовое событие страны, фестиваль «Трансмиссия», уже совсем близко. Мы возвращаемся с новой постановкой «Портал». Вас ждут три иностранных артиста: Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды. Откроет этот танцевальный час Эвелин Рокстон с треком Vertigo. Это рекорд. Dance. Лето. Dance. Лето.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо,
3: да? Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил, эти ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Пишет мяч, майку.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
5: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
6: Мам, а я принцесса?
7: Конечно.
6: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
7: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
6: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: В планете Second Hand мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям специальные скидки. В день рождения приятный бонус. Планета Second Hand.
13: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
14: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
16: Телефон «Рекорд».

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не созванивались вчера по телефону. По его словам, российский лидер открыт к диалогу с президентом США, а попытки оказать военное давление на Россию для урегулирования конфликта на Украине являются ошибочными. ФИФА заявили, что судейство матча Египет-Аргентина было правильным. По словам главы судейского комитета, ВАР обоснованно отменил гол египтян и не нашел нарушения в эпизоде с Салахом и Альваресом. Ранее Египет подал жалобу на работу арбитров. Курс «Русский язык как государственный» включат в программы российских вузов по поручению Владимира Путина. Также президент поручил проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданием ЕГЭ, создать российское пушкинское общество и принять меры для поддержки русского жестового языка. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс лета на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Рекорд.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Погода.
2: Всем привет, ты слушаешь Рекорд. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 25 градусов. Ну и хочу тебе напомнить, что каждый будний день начинай обязательно в компании Рекорда. Ведь специально для тебя рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему H2Ошники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорд от бренда «Кристалл». Все это с 7 до 11 по будням «Мегаутро» Серега Шевченко для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
5: Телефон рекламный.

0: with my brush.
1: Record. Dance. Radio. Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Друзья, в этом году мы построили электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах. Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже, как вы знаете, отгремел. Это было очень круто, но впереди еще новые встречи. 11 июля увидимся в Нижнем Новгороде, а 18 и 19 июля встречаемся в столице. Традиционный Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Ищите сцену Рекорда на ВК-фесте, нас точно невозможно будет не найти. Ну а полный состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Пока вы планируете, в какой из дней увидеться с нами на ВК-фесте, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Дипло, Two Steppin'. Отличная работа от Pinout, Croissant. Еще послушаем DJ Smash, Bambi. Дождемся отличной работы от Бабина, Маркус Дилан. А начнем этот час Moving to the Sun от Hugeland Alternate. Это рекорд Dance лета.
2: Dance лета.
3: На рекорде. Yeah!

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
0: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
3: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
0: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получить консультации специалистов.
4: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
7: Семейная ипотека 4,5% годовых на квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
8: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе ПАО «Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ССЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Заявление Дональда Трампа о возможном закрытии украинского воздушного пространства новое. Ранее никто не обсуждал эту тему, заявил Дмитрий Песков. По его словам, такую инициативу еще предстоит изучить, а ее реализация может означать участие военных НАТО на Украине, что противоречит позиции России. Минпромторг не планирует вмешиваться в ценообразование на данном этапе. В ведомстве заявили, что роста наценок на социально значимые и сезонные товары не выявлено, а рынок способен самостоятельно регулировать ситуацию. При необходимости меры могут быть приняты, отметило ведомство. Сборная Норвегии сменила отель перед четвертьфиналом с Англией. Игроки пожаловались на плесень, грязь и шум, и застройки, и оживленные трассы рядом с гостиницей. В итоге команда переехала в другой отель, а дополнительные расходы взяла на себя Норвежская футбольная ассоциация. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и плюс 25 градусов. И я напомню тебе, что на Рекорде продолжается розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились

0: предыдущие участники. Ну, а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи номер. Подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. АСАВТО. Алматинская, 87.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламы.

друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Интереснейшую, приинтереснейшую новость для меня нашел Андрей Хрусталев прямо сейчас, но сказал, не надо мне ее озвучивать, не велено, не тот сегмент, рановато. Вот наверняка в шоу Кремова и Хрусталева ее услышите. Возможно, друзья, я-то буду сейчас говорить все больше о том, что я действительно люблю, это, конечно, еда. Россиянам назвали продукты, которые помогают снизить стресс. Наверняка вы считаете, что это шоколад. Да, и шоколад тоже здесь, в этой коробочке. Кроме того, жирная рыбка очень помогает, оказывается. Тот самый легендарный темный шоколад, теплые напитки. Все это нам рассказали врачи, рекомендуют все это употреблять непременно. Друзья, вот если половину этих продуктов просто, ну вот, не любишь, я, например, равнодушна к шоколаду, вот чем снижать стресс? И чтобы было не очень вредно. Напишите, кстати, посоветуйте и мне в том числе. У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Вообще, вы-то чем стрессовый заедаете? В этом часе у нас свежая работа от Эйфа и Meet Me in the Dark.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: уберу.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
4: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-6661.
6: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
11: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
12: Рассрочка 0% под отключение на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте nas.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
13: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
14: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
16: Телефон

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что военное давление на Россию не поможет урегулировать конфликт на Украине. По его словам, Москва видит противоречия в позиции США, которые одновременно поставляют оружие Киеву и пытаются участвовать в мирном процессе. УЕФА, вероятно, не поддержит скорое возвращение российских команд к международным турнирам. По данным The Guardian, на позицию организации влияют Англия, Германия и Франция, выступающие против такого решения. Кроме того, президент УЕФА, который планирует переизбираться в 2027 году, вряд ли пойдет против большинства членов организации. В Москве пятеро выпускников, получивших 99 баллов на ЕГЭ, пришли на пересдачу, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Там добавили, что 13 11-классников, пересдающих ЕГЭ в эти дни, получили 98 баллов за экзамен. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый.

0: богатый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась FIFA, как бы.
1: Дали вместо красной карточки условно.
0: Да.
1: Ну, как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
0: Розовенькую.
1: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил FIFA не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Знаете, ему бы даже отказали, если бы он попросил FIFA мяч с автографом.
0: Что мяч майку?
2: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
3: Всем привет, это главная танцевальная. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 17. На завтра синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и плюс 30 градусов. Ну и напомню тебе, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, а дома, на работе, за городом, не даже вообще без приемника. Если у тебя есть умная колонка и ты находишься в Самаре, просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант — это радиоплеер, ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании и в одной из закрепленных записей в нашем Телеграм-канале. Качаешь приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы», не забудь выбрать Самарской области. Будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
6: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. И уже 9 июля, да, вот так вот быстро летит время, вот так вот быстро летит лето. И нужно успеть отдохнуть, нужно успеть побывать в каких-то классных местах, нужно успеть много чего сделать. Но для этого, естественно, тебе понадобится заряд сил и энергии. И вот восполнить любую энергию, конечно же, поможет Рекорд своей классной музыкой. И, конечно же, классными призами. Уже в этом часе сыграем с тобой в игрушку H2Oшники. Но в любом случае, в такую жару тебе водичка, да еще и брендированная, точно не помешает. Но будет это чуть-чуть попозже, пока расскажу, какая музыка нас с тобой ждет в этом часе. В этом часе услышим работу от Армин Ван Бюрена «Like a Child». Также услышим Bebe Rexha «New Religion». В этом часе будет Calvin Harris, Satisfy. Классная работа от The Chemical Brothers, Go! Ну а насчет этот час, Avalon Roxanne с темой Vertigo. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Лето.
2: Дэнс Лето! На рекорде! Yeah!

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Напоминаю, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну а ты уже сам решаешь забирать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Если, кстати, поделишься, то твоя щедрость позволит тебе выиграть, возможно, даже больше воды, потому что ты повышаешь шансы таким образом, чтобы позвоним тебе, когда куша будет, ну, достаточно внушительной. Ну, и изначально всегда у нас 4 бутылочки на кону, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Ну а уже через несколько минут мы сыграем. Не упусти шанс стать аж H2Oшником рекорда.
2: Рекорд. Реклама. Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
2: А мода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Обычный день, если ты не супри.
5: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
6: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
8: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
9: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
10: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
9: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
12: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем очередную партию брендированной эксклюзивной воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз или поделиться теми бутылочками, которые на кону, со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай свой номер телефона. Ну и все подробности, информация о накопленных литрах, смотри в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Прямо сейчас будем звонить участнице по имени Анастасия, 7573, последние цифры мобильника. И она написала нам ранее, что хочет пить. Мы, согласно всем правилам, ее набираем. Вот узнаем, как сильно она сейчас хочет пить. Хотя сегодня, по-моему, очень актуально, учитывая то, что еще и завтра синоптики вещают нам вообще жару за плюс 30. Поэтому вода любая пригодится. Ну, а если она еще и брендированная рекордная, то, мне кажется, с такой водицей вообще не страшна никакая погода. И пока что-то как-то Анастасия нас игнорирует. Гудки одинокие. Ну да ладно, не упускай возможность стать H2Oшником. Смотри всю инфу о наших розыгрышах в телеге Макси Радио Рекорд Самара, а также в группе ВК Радио Рекорд Самара. И будь с нами на связи, становись H2Oшником рекорда.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс Ли.

0: и химия. Две версии Lada Vesta получили климат-систему без удорожания. Автоваз начал поставки обновленных моделей Drive и Techno. Базовые версии оснащаются кондиционерами. В Самарской области объявили желтый уровень опасности, сообщили в Приволжском УГМС. Все из-за сильной жары. 10 и 11 июля синоптики прогнозируют аж плюс 31. К слову, Волга прогрелась до плюс 24 у берегов Тольятти, а у Самары температура держится на отметке плюс 21 градус. Еще больше новостей города, страны и мира узнавай круглосуточно в наших каналах в Телеграм и Макса, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру».
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-3248-605-6+.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
11: Арбитр бежит смотреть повтор. Вар в деле, что там? Офсайд или гол?
12: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
11: Да, 100!
13: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
14: А поехали всей семьей.
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
17: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40.

Продолжаем эфир на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и плюс 17 градусов. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 30. И напомню тебе, что радио

0: Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Уже со следующего понедельника мы начинаем играть в эту крутую игрушку. Тебе лишь нужно попасть в эфир, мы озвучим тебе станцию, ответить нужно, куда от нее можно поехать на самокате, выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Получай призы, билет в кино или на колесо обозрения и еще кое-какие ништяки и становись финалистом. Но имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника уже в начале августа. Все это для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

Рекорд Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. В этом году построила электронную сцену. Между прочим, ВК-фест у нас сразу в трех городах проходит. В Питере, в Нижнем Новгороде и в Москве. В Петербурге уже все отгремело, мы там поскакали, потусовались, было просто великолепно. И впереди у нас Москва и, конечно же, Нижний. 11 июля уже Нижний Новгород, 18 и 19 Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцены Рекорда на ВК-фесте, полный состав артистов можно найти на нашем сайте 0+, не забывайте. Дэвид Гетто в этом часе и Тайтэнни. Еще впереди Global DJs и Sex on the Streets.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй. Прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих. На концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не созванивались вчера по телефону. По его словам, российский лидер открыт к диалогу с президентом США, а попытки оказать военное давление на Россию для урегулирования конфликта на Украине являются ошибочными. ФИФА заявили, что судейство матча Египет-Аргентина было правильным. По словам главы судейского комитета, ВАР обоснованно отменил гол египтян и не нашел нарушения в эпизоде с Салахом и Альваресом. Ранее Египет подал жалобу на работу арбитров. Курс «Русский язык как государственный» включат в программы российских вузов по поручению Владимира Путина. Также президент поручил проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданием ЕГЭ, создать российское пушкинское общество и принять меры для поддержки русского жестового языка. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил, знаете, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Что мяч? Майку!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
5: Всем привет, это главная танцевальная. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 17. На завтра синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и плюс 30 градусов. Ну и напомню тебе, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, а дома, на работе, за городом, не даже вообще без приемника. Если у тебя есть умная колонка и ты находишься в Самаре, просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер, ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании и в одной из закрепленных записей в нашем Телеграм-канале. Качаешь приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы», не забудь выбрать Самарской области. Будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе и, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
6: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, стало быть, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, мы будем обсуждать самые, что ни на есть, насущные актуальные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Если в этом мире и есть что-то, что по-настоящему мешает политикам, идеологам, авторам разных теорий и учений, да и просто обычным людям достичь своих интересов, то это одна единственная вещь. Правда. Если бы не она, все бы мы давно жили счастливо и спокойно. Но, увы, это мешающая всегда и всем штука в мире еще есть, и кое-где она даже пытается поднять голову. Но нам, как, собственно, и вам, спокойствие и счастье дороже, и мы тут ей особенно не злоупотребляем. Ну, может быть, так иногда позволяем чуть-чуть показать ушки, но не более того, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Мурино завелся серийный хвататель за попы на моноколесе. По словам местных жительниц, неизвестный мужчина подъезжает к девушкам, хватает их за ягодицы или шлепает, после чего показывает средний палец и быстро укатывает. На данный момент известно как минимум о 6 подобных случаях. Жители просят быть внимательнее и по возможности не ходить в одиночку в темное время суток.
2: Господи, боже мой, час от часу не легче. Это шок. Какой-то новый вид маньяка, задом он колесник.
1: Ну что да, и как, что значит не ходить в темное время суток? А как же наши петербургские и муринские белые ночи? Как вы? Кстати, нужно объяснить.
2: Ну, они же белые.
1: Да, нужно объяснить из Абхазии, США, Румынии. Мурино — это такой спальник, такой человейник у нас в Петербурге здесь.
2: Ну, вы мало что этим объяснили. Знаете, этим не объясняется задом он колесник. Но, знаете, при этом давайте признаем, да, вот я всегда оптимист. И мой лозунг «стакан наполовину полон». Потому что, ну, все-таки, ну, согласитесь, что ведь это же лучше, если бы он прямо на моноколесе носил его. Да, так, по-быстрому. То есть там раз подъехал там со скоростью 40 км в час. И не останавливаясь так, знаете, по-быстрому так, такое мононасилие, не стерео. Все-таки просто схватил за задницу. И я при этом очень надеюсь, что не было, а главное, не будет случая, когда он на моноколесе будет хватать за попы другую на моноколесе.
1: Или другого, что еще как-то.
2: Еще хуже.
1: Можно от них этого ожидать, от моноколесников.
2: Конечно, потому что это уже реально опасно. Да, это уже не шутки. Там, схватил за задницу, показал средний палец. Схватить другого моноколесиста за зад, да еще во время езды. Слушайте, они в принципе, вот когда я на них смотрю, они выглядят так, как будто, не знаю, их на этом моноколесе держит Святой Дух и два ангела.
1: Так и есть.
2: Ну, видимо, да. Так устроено моноколесо, да?
1: Да, конечно.
2: А тут еще за попу моноколесиста. А если, значит, он схватит за попу другого на моноколесе, а тот на моноколесе за этим на моноколесе еще погонится, и начнется настоящая мода зада в канале.
1: А может быть, да, как бы один за одного, другой за другого, таким паровозиком. Третий за четвертого, там, детка за репку, как бы там. Ну, они. Какой вы смысл от них ожидаете? Это же бы на колесе.
2: Ну, согласен. А репка — это тот, кто впереди, да? А вот скажите мне, я вот, знаете, просто я вот каждый раз, когда вижу этих замечательных людей, я им завидую, конечно, тем, кто на моноколесах, но сам не умею, и каждый раз, когда я их вижу, я вот все время думаю, а вот куда он вообще может на нем ехать? Но теперь, благодаря этой новости, я, к счастью, знаю, он едет в Мурино. У него там дела срочно.
1: А я так не думаю. Ему не нужно ехать в Мурино. Он стопудово из Мурино сам. Он местный.
2: Ну, значит, туда едет. Там его ждет какая-то одинокая попа. А, кстати, почему вот все вот такое, оно всегда в Мурино? Там что, атмосфера такая? Мур-мур, вайб? Как это?
1: Да, Мурино вообще место силы такое. Знаете, потому что вот буквально, ну, лет 5, может, назад, да, там чуть-чуть раньше. Даже я видел даже ролик. В Мурино объявился чувак на велосипеде. То есть, как бы, он ехал, как бы, причем он совершенно не дискредитировал никого по половому признаку. И мужчинам, и женщинам. То есть, он сзади подъезжает, обгоняет, приспускает штанишки и трусишки и крутит попой голой перед носом.
2: Мурино.
1: Радостно хохоча уезжает.
2: Вот, и я, да, обычная Мурино, но вот знаете, что я вам скажу? Вот он на велосипеде?
1: Да, на велике.
2: Велосипедик, да? Но вот в этом, а этот на моноколесе хватает за попу. Так вот, поэтому и хватает. А знаете почему? Потому что вот в этом и есть вот это дьявольское преимущество моноколеса перед всеми остальными там видами транспорта, там, да, передвижения, как они там сейчас называются, как средство индивидуальной мобильности, да? В этом и есть его самое главное и самое хитрое преимущество перед велосипедом, мопедом, там, электросамокатом. Потому что всем им за попу-то не схватить. Очень сложно. Потому что у них руки-то заняты рулем, а на моноколесе, это, кстати, единственный вид, где свободный, все, хватай за зад, не хочу. Да? Я, кстати, даже бы назвал это средство передвижения, моноколесо, средство передвижения зада преимущества. То есть с возможностями для заднего привода.
1: Ну, кстати, вы зря как бы недооцениваете самокатчиков. Опытный, умелый самокатчик может одной рукой рулить. Или даже без рук ехать.
2: Одной, да, но все равно сложнее. Но вопрос сегодня не про них. Сегодня вопрос, сами слышите, про кого? Про моноколеса. Возможно, это наше будущее, и не только потому, что как бы моноколесу бензин не нужен дорожает. Бензин. Да, не только поэтому. А просто, ну, потому что, ну, они и до этого уже тренд начался, сейчас его, возможно, подходит. Возможно, сейчас мы над ними смеемся, ха-ха, хи-хи, опасно, фигово, а кто его знает, что там будет через 4 месяца, и тем более через несколько лет. Но сейчас мы находимся еще в другое время, в другой эпохе.
1: В точке возврата пока.
2: И да, именно. Так вот, вопрос, вот эта точка бифуркации, в которой мы сейчас, можно такое говорить по отношению к моноколесникам? Можно. Твое отношение к моноколесникам. Вот вообще, что ты думаешь, когда их видишь? Что ты вообще про них думаешь? Какие у тебя с ними взаимоотношения? Может, случаи, в конце концов? А может быть, это страшно говорить в эфире, конечно, ну, я беру сразу, заведомо прошу прощения. А может быть, ты сам моноколесник?
1: Да, не побоимся как бы представить, что среди наших слушателей как бы есть,
2: да, есть, конечно,
1: есть любители моноколеса.
2: Тогда расскажи нам, в чем кайф, в чем не кайф, как вот хватается за зад, что ты сам... Я, кстати, слышал, что моноколесники, не знаю, просто слышал, кто-то мне, я не, даже не читал, кто-то мне это сказал. Пошел такой. Да, пошел шепот, что эти моноколесники ищут этого, чтобы его наказать. То есть, ну, просто он их дискредитирует, видимо, тоже схватить за зад. То есть будет моноколесное вот это вот зада, вот это вот вакханалия страшное. Короче, вы все поняли. Обсудим в народных новостях.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Еда в российских ресторанах может стать менее вкусной. По данным СМИ, рестораторы массово сокращают меню и пересматривают рецептуры. В некоторых сетях ассортимент уже уменьшили на 17-20%, отказавшись от дорогих и трудоемких блюд. Причиной стали дефицит поваров, рост цен на продукты и увеличение операционных расходов. Чтобы не повышать цены для посетителей, владельцы заведений оптимизируют рецептуры, заменяют ингредиенты и сокращают издержки.
2: Что? Вот насчет «заменяют ингредиенты», пожалуйста, поподробнее. Это я не понял. Это что они там заменяют? Это что, в ухе рыбу на сардельку? Суши на сушке? Что, мраморная говядина теперь будет не мраморная, а газобетонная? Силиконовая говядина? Что они там заменяют?
3: Ну, вы знаете, как бы если заменяют, то, конечно, не на сардельку. Хорошая сарделька, душа моя, сейчас тоже денег стоит нормально.
2: Да, согласен. Ну, на червячка хотя бы. Как это? Что это? Да, как, там, а там как сокращают издержки? А это-то что? То есть это как? Это когда на пиццу сократили до лаваша. Знаете, в нашей пицце больше теста, да? Ну, да. Что же это сокращают издержки? Это как?
3: Ну, может, более тонко режут как пепперони на пиццу, там, да? Вот эту моцарелку там такое.
2: Да.
3: Аккуратно так, ювелирно так, знаете.
2: Да, на тесто. Но самое загадочное, там было сказано, что там еще оптимизируют рецептуры. А это-то что значит? Что это такое оптимизировать рецептуру? То есть был рецепт, скажем, там, драники, да? Картошка, там, мука, там, лук, яйца. Оптимизировали рецепт драников и просто насыпали на тарелку нечищенную картошку.
3: Ну,
2: да?
3: не так, как вы знаете, с плеча так не рубят. Ну, просто сначала убрали яйцо, потом второе.
2: Да, были драники, стали ободраники, да? Или еще их называют, знаете, деруны. Были деруны, стали... Лучше не говорить, ладно. И что? То есть еда в российских ресторанах может стать менее вкусной. Ну, а тогда вот такой вот вопрос. А зачем тогда ходить в рестораны? Слушайте, можно тогда просто ходить в пельменную? Потому что в пельменной еда уже менее вкусной стать просто не может. Потому что если в пельменной под названием у опарыша, знаете, они любят такие красивые названия, если там она станет менее вкусной, тогда можно уже сразу идти ужинать на помойку.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Волжское дерби на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Казанский Рубин. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион Металлург 11 июля в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Автошколы по всей России начали массово повышать цены на обучение из-за топливного кризиса. По данным СМИ, автошколы в разных регионах объясняют подорожание ростом цен на бензин и ГСМ. Некоторые уже объявили о новых тарифах, а другие предлагают успеть записаться по старым ценам, пока они еще действуют. Кроме того, часть автошкол рассматривает возможность сокращения времени практических занятий, чтобы снизить расходы на топливо.
2: Еще снизить время обучения? Слушайте, ну, я скажу, вот это реально крутая идея. Потому что если еще уменьшить время на обучение управлением автомобиля, то с топливным кризисом вообще не будет никаких проблем. Топливных кризисов больше не будет, потому что и машин не будет. Потому что они все разобьются в авариях. Потому что вот даже сейчас, знаете, вот глядя на то, как люди ездят, у меня ощущение такое, что количество занятий в автошколах снижено до двух. Поступление и выпускной.
3: А там еще и выпускной есть?
2: Нет, у меня такое ощущение. Нет, у меня не было ни того, ни другого.
3: Гуляют всю ночь, да?
2: А иногда, знаете, так ездят, у меня вот другое стойкое ощущение, что занятия там снижены даже до одного. То есть вот этого вот, знаете, самого ответственного. На том, где взял права и передал за них деньги. Вот все. Вот это то, как я вижу. И они хотят еще снизить. Так, слушайте, они сейчас ездят, вот... Реально, я, конечно, я поэтому, это, кстати, одна из причин, почему я не езжу. Не только потому, что машин там дофига стало, да, но просто вот по, видимо, причине автошкол. Потому что они ездят, как будто, знаете, как будто он учился не в автошколе, а в кальянной Ураджи. Вот я почему такое, кальянная Ураджи.
3: Там пилотов учат.
2: Не хотел.
3: Астральная авиация.
2: Они, значит, хотят снизить еще, то есть, да, количество. Но, знаете, на самом деле, может, это и к лучшему, потому что меньше будет тех, кто ездит на электросамокатах.
3: Ну, в том смысле, чего, что... По логике станет их больше, если не
2: будет... Нет, их станет меньше, потому что они просто уже как минимум не рискнут выехать на дорогу, даже на тротуар, когда рядом обрезанные водители. Ну, то есть, в смысле, когда они обрезаны в смысле количеством занятий.
3: И так обрезано.
2: А, я не знаю.
3: Давайте все в одну кучу.
2: Может быть, в школах обрезано. Я понятия не имею, как их там учат, но вот результат такой. И, значит, автошколы по всей России начали массово, да, было сказано, повышать, значит, цены из-за топливного кризиса. А, окей, это все, конечно, очень мило и разумно, но только один вопрос. А почему только автошколы? Вообще-то от бензина зависят все. Там, все, кто так или иначе ездит на том, что ездит на бензине. Даже, извините, проктологи. Потому что даже проктологу, чтобы добраться до работы, ему нужен бензин. Проктологи-то при этом не заявили, что они будут повышать цены за свои занятия с твоей задницей.
3: Они, возможно, они такие коварные люди, возможно, заявят в самый последний момент, самый ответственный, что ты уже не отвертишься. Знаешь, ты туда... Опа!
2: Но не надо плати, на них гнать.
3: Двойной тариф. Только хочешь, не соскочишь.
2: Но пока они голубчик. Этого не сказали. Возможно, пока этого не сказали. Потому... А знаете почему? Да просто потому, что, слава богу, проктологи у нас не такие жадные, как автошколы. Да? А могли бы, да, повысить на свои услуги цены. Но, потому что у них может... Нет, есть, конечно, второй вариант с проктологами. В отличие от автошколы. Все-таки у них есть другой вариант. Либо, ну, как бы повысить цены, а второй вариант, ну, просто, как бы, ну, приглашать, приезжать к ним на дом. Чтобы они сами бензин не тратили, да? А, ну, с другой стороны, понимаете, вот я
3: не
2: так думаю...
3: Не всякий проктолог примет на дому.
2: А это, сам,
3: дома, ну, там бабушки,
2: это меня меньше
3: малые.
2: Беспокоит. Я думаю на том, что вот приехал ты к проктологу вечером, и он как бы тебе залез туда, при свечах. Знаете, как говорят нам, да? Ужин с проктологом при свечах — романтическое лечение геморроя.
1: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Любовница в Москве может обходиться мужчине почти в 500 тысяч рублей в месяц. Подсчитали аналитики. В эту сумму входят аренда квартиры, рестораны, такси, подарки, цветы, косметология, совместный досуг и другие расходы. По подсчетам экспертов, если мужчина одновременно содержит семью и двух любовниц, такая двойная жизнь может обойтись почти в 19 миллионов рублей в год.
2: Слушайте, тогда убедили. Все. Вот это на самом деле для современного человека, для современного москвича, вот это настоящий решающий аргумент, чтобы не иметь любовницу. Не неверность там, не аморальность, а обслуживание любовницы. А обслуживание любовницы, мы знаем, сегодня дорогое. Любовница, знаете ли, сегодня даже дороже септика на даче. Потому что обслуживание любовницы, это, знаете, даже дороже обслуживания золотого унитаза. Потому что там для золотого унитаза, говорят, нужна только какая-то профилактика, там, да, знаете, там, полировка, там, да, только унитаз натер, там, прополировал, купил к золотому унитазу золотую задницу, да, и позолотил, чтобы все блестело, да.
3: Да, думаешь, семья и две любовницы — это не двойная жизнь, это тройная жизнь.
2: Да, да. И представляете, а конечно, и обслуживание этой тройной жизни в Москве, это, знаете, это дороже, чем там любовница обслуживать, дороже, чем Rolls-Royce в Зимбабве. Да? И в эту сумму, что там было сказано, входит аренда квартиры, ресторан, такси, подарки, цветы, да, совместный досуг и другие расходы. А другие расходы — это что такое?
3: Да что угодно, что угодно. Там медицинская страховка, там на всякий случай, там, потому что любовницы разные бывают там. Так что...
2: Знаете, а я думаю, что нет. Просто другие расходы — это вот, собственно, и есть и тот самый вот секс. И, конечно, да, потому что разумная любовница, она, знаете, не всюду бесплатно. Туда еще, там, куда не шло за ресторан, айфон, а вот туда — это уже на Сбербанк перевод.
3: Ну, первая, самая важная причина указывается, что аренда квартиры. Наверное, это так. Почему такие москвичи такие глупенькие, которых зовут любовницы? Почему им не завести любовницу с квартирой? В Сталинке.
2: Ну, это вы наивный. Ну, да, потому что откуда? Там все любовницы, они только что из Ярославского вокзала. Ну, такие уже красивые,
3: не скажите,
2: с накачанной грудью.
3: Не скажите, я когда жил в Москве, снимал квартиру у одной женщины в Сталинке. Вот вы там даже не в гостях были. Да, двухкомнатную. Да. Я бы завел ее в любовницу, у нее муж кубинец. Я что-то побоялся, такой смуглый, такой здоровый.
2: Вот и они побоялись. Значит, понимаете, почему? Они бы тоже хотели, но у всех муж кубинец, понимаете? У кого есть квартира, а у этих нет. Но, значит, у меня, значит, по подсчетам экспертов, если мужчина одновременно содержит, значит, семью и двух любовниц, такая жизнь, может обойтись ему там 19 миллионов. А в Москве они еще и двух любовниц содержат. Слушайте, знаете, я вам скажу, хорошо живут. Тут-то, знаете, и одну не потянуть. А где-нибудь там, я не знаю, под Воронежем на любовницу нужно вообще кредит брать. И то это, знаете, на пол любовницы. Потому что это только любовница, только эротический массаж, без интима. А ведь в Москве две любовницы. А где-нибудь, наверное, знаете, там на Патриарших, там, или, не знаю, на Краснопресненской. Там, да, может, и три. А на Рублевке, на Жуковке у Сергея этого, Палыча, наверное, вообще гарем. Пол населения.
3: Какое-то железное здоровье у москвичей. Да, тут с одной, да, ты бы справиться.
2: Вот я и говорю.
3: А тут, да, даже не в деньгах-то дело. Просто они просто кони какие-то.
2: Да и в деньгах тоже. Откуда столько? Нет, я, конечно, понимаю, наверное, где-нибудь там в Капотне там поскромнее. Там, может, и любовница две, но пришлось взять на них ипотеку. Да? Но вообще просто две — это дофига. Но самое главное, объясните мне другое. Значит, любовница в Москве, говорят, может обходиться мужчине там 500 тысяч рублей в месяц. Подсчитали аналитики. А кто эти аналитики? Как они это подсчитали? Потому что, ну, вот по мне есть только один способ, как можно это точно посчитать, во сколько тебе обходится любовница. Аналитик сам своих любовниц каждый вечер должен анализировать.
3: Как, да? Он человек такой на опыте, подсчитал, проанализировал и сказал, ну, в баню этих любовниц, как бы, 500 тысяч в месяц.
2: Ну, просто меня смущает слово «аналитик». Вообще, раньше аналитики и эксперты, раньше это называлось «бабник и старый козел».
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Этим принципом руководствуемся мы здесь. Мы, ну никак не вы, потому что вы-то ни черта не видите, а мы видим ваши сообщения, которые вы уже тут понаписали, и сейчас их будем читать в эфир. Это у нас называется «Народные новости. Чё там?».
1: Ну вот тут у нас случай произошел в Петербурге, в самом сердце, ну не в самом сердце, в самой печени Петербурга, в Мурино, объявился какой-то анонимный пока, надеюсь, пока, моноколесник, то есть он чел на моноколесе. Он ездит и хватает женщин за попу, а потом еще и оскорбительно показывает им средний палец. И мы спросили тебя, да, вот такая проблема вот назревает, как бы, их становится все больше и больше. Мы много раз...
0: Ну,
1: этих вот таких вот моноколесников.
0: Не, пай. То есть, если хочешь, это ваш вопрос. То есть, вы как бы что, смешиваете два...
1: Давайте
0: все-таки не смешивать моноколесников и попоколесников. Да, это все... Они сошлись в одной точке, но в этой новости конкретно.
1: То есть, среди них есть нехорошие люди. Корректно скажем.
0: Но мы не про попа, как они называются, которые за попу хватает. Попа хватает... Как? Ну, неважно, мы про моноколесник. Какие у тебя с ними взаимоотношения? Какое отношение к ним? Что ты про это думаешь? Может, ты сам моноколесник? Чего они?
1: Ну, чего там? Ну, вот как бы вот такой способ как бы борьбы предлагает против конкретно этого моноколесника. Вот пишет человек, ну, к сожалению, ник его не определяется. Надо перепрограммировать. Схватил за попу, отказали гироскопы. То есть он падает, как бы теряет равновесие. Ну, там, наверное... То есть это же можно передать за программу? Все моноколеса, все вот еще на фабрике, как бы,
0: ну,
1: там, пока, да, моноколеса.
0: Слава богу, этого никто не сделал. Видимо, те, кто программировал, понимали смысл моноколеса. А какой смысл? А куда тогда ехать? А?
1: Ну, можешь просто ехать там в гости, к родственникам, там, не знаю.
0: На моноколесе? К бабушке?
1: Ну, например, да. А вот Семен пишет. Да что там Мурино? Вот в Купчино у меня вчера менты гонялись на гироскутерах за самокатчиком. Самокатчиками. Они впятером ехали на одном самокате. То есть это будущее уже наступило. Дивный новый мир.
0: Слушай, а что такое гироскутер?
1: Ну, такой гироскутер такой вот.
0: Это
1: вот
0: слово это... гера?
1: Нет, это слово гиро.
0: Гироскутер?
1: Да, слово гироскутер.
0: А я не понимаю, что...
1: Ну, это гиро... Типа вот такая этажерка такая, на двух колесах с палкой и рулем. Ну, то есть такая странная штука.
0: А почему это так называется сложно? Вот вы... Я просто, когда я такое вижу, я это называю, ну, про себя, ну, матерным словом не могу, к сожалению, сказать. А это так сложно называется?
1: Гироскутер.
0: Интересно. Да, конечно, но мы не про это. Да.
1: А вот...
0: Но давайте про моноколеса.
1: Да, вот, пожалуйста. Дмитрий пишет. Ха! Я на велосипеде как-то сбил мужика на моноколесе. Он орал, драться кидался. Я его вырубил. Он вызвал ГИБДД. Оказалось, что у него и прав-то водительских не было. А у меня А, Б, С. Нарушил он. Про помеху справа не знал. На меня административку выписали за хулиганство. Вообще, пострадал ты, Дмитрий.
0: Сейчас. Я не понял. Я пытаюсь представить. Вот ты идешь... И видишь, что происходит?
1: Ну, велосипедист сбивает моноколесника, который не знает правил движения.
0: А дальше?
1: Дальше как бы начинает на него прыгать, на велосипедиста. Велосипедист его вырубает.
0: Вот это будущее. Велосипедист сбил моноколесника, а моноколесник налетел на скутера, а скутер врезался в гироскутер, а гироскутер сбил электровелосипед. Вот когда наступит это, можно считать, что 22 век. Давайте я почитаю. Ну, вот пишет, например, вот есть, давайте претензии все-таки не игнорировать, господин Кремов. Вот человек неизвестный, без ника, пишет, а почему другие не пишут тут? Ну, чувак, претензия понятна, но, видимо, потому что увидели, что ты написал, и достаточно, конкурировать не мог. Видишь, человек пишет круто. Почему? Ну, скажите ему, действительно, почему другие не пишут тут?
1: А другие у нас в голове, мы сочиняем все остальные сообщения. Вот такой важный вопрос задаю такой, ну, такой вот, как бы, возможно, даже не риторический. А если они сношаться начнут на моноколесах, а?
0: Ну, это народ. То есть, понимаете, а если два моноколеса начнут сношаться, то у них появится ребенок-самокат. Потому что у самоката же два колеса. То есть, да, один моноколесо плюс моноколесо, да?
1: По этой логике вы должны были родиться двухголовым.
0: Ну, в моем случае, может, это и так. У меня как будто две головы, в смысле, что два мозга. Ну, давайте, очень много, на самом деле, голосовых, вот, скажем, что тут... Вот знаете, кто? Никто, не Джигурда. Ну, давайте послушаем сейчас.
2: Привет, Кремов и Хрусталев. Возьмите меня, пожалуйста, к себе на рекорд работать петухом, который кукарекает.
0: Ну, пока что у нас есть вакансия работать петухом, который не кукарекает. Просто петухом.
1: Да вообще да? Нет, нет, у нас никаких вакансий.
0: Нет, есть, нет, почему? Я слышал где-то где-нибудь. Ну, сейчас, давайте я ему позвоню в любом случае. Или нет, я секунду. Может, действительно хорошо, человек кукарекает. Понимаете, а у нас это халтура. Да еще и за деньги.
1: А я полностью, мне все нравится. Да все это, устраивает это в нашем петухе.
0: А меня не устраивает, я всегда хочу сделать лучше. Потому что у нас вот этот петух, он сколько получает? Да, кукарекает, окей, ну сколько это стоит? Это не стоит же тех денег. Вот за сколько он реально... Этот,
1: не, ну там говорит? Не так много. Ну,
3: пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Вот оставайтесь.
0: Ну, дорогой мой, ну как вот с тобой? Как тебя на работу возьмут? Как вас брать на работу? Ты пишете сообщение, перезваниваешь тебе. Вот пишет, например, ну, вот Ильич. Слушайте, а помните, был Ильич? Это вот он снова... А он это давно не писал же вроде, да?
1: Ильич без
0: трусов. Или это другой появился? Просто я вспомнил, что был Ильич без трусов, его постоянно читали. Он исчез. Вот это появился тот же, как вы думаете, может, его
1: да,
0: сын?
1: Да, реинкарнация, да.
0: И вот он пишет, а ну и тема у вас, лучше бы про бензин поговорили или про Трампа с Ираном? Ну что, как насчет того, что позвоните Ильичу без трусов?
1: Про Трампа с Ираном я точно не знаю. Вот и петух у нас уже все не дает нам говорить про Трампа с Ираном.
0: А что? Что за цензура? А если что? А я больше такой смелый, что я про Трампа с Ираном могу сказать. Сейчас, знаете, даже петух меня не заткнет. Трамп с Ираном, эх! Хотя нет, заткнул все-таки, ладно.

0: Госдума приняла закон о поддержке убыточной почты России. Документ предусматривает создание на базе госуслуг платной электронной почтовой системы для юридических лиц и ИП, через которую будут направляться юридически значимые сообщения и другие документы. Также Почте России разрешили привлекать сторонних подрядчиков к доставке корреспонденции. А круг организаций, которым разрешено оставлять почту в ящиках многоквартирных домов, будет ограничен.
1: Слушайте, ну и то хорошо. Ну, то есть, а доставлять почту стриптизерам и квадроберам все-таки будет нельзя, да?
2: Как-то да. А до этого была полная анархия.
1: Да, может, ну, слава богу.
2: А сейчас урегулировали, нормально.
1: Слава богу. И я надеюсь, что вот эксгибиционистам вот этим, знаете, которые плащи распахивают, им тоже больше не разрешат приносить письма. Хотя, с другой стороны, они же не организация, там же сказано организация, да?
2: А это ИП.
1: Да, частные предприниматели. Поэтому, может быть, и может. Но объясните мне, что значит круг организаций, которым разрешено оставлять почту в ящиках, будет ограничен? А раньше что? Доставляли все, кто движется, что ли? То есть мог и бомж, там, если Почта России попросила, да, тоже телеграмму доставить.
2: Но я-то думал, что как бы кто-то, все, кто доставляет мне почту в почтовый ящик, то есть, ну, реальный, как бы, в подъезде. Это и есть Почта России. Это почтальоны. Это тот самый Печкин, как бы, вот,
1: вообще. Нет, вам говорят, нет, что, ну, видите, сейчас, ну, вот реформа, сейчас... А еще это поразительно. Значит, также при этом, то есть нельзя, ну, как бы, там... круг лиц, которым разрешено оставлять почту в домах, будет ограничен, но при этом, как было сказано, Почте России разрешили привлекать сторонних подрядчиков к доставке корреспонденции. А что это значит? То есть почту может как бы доставлять, не знаю, и уролог тоже?
2: Ну, это странно, потому что уролог почасово получает больше, чем почтальон.
1: Вот, нет, то есть, нет, ну, то есть, нет, я хочу понять, что это, то есть, нет, с урологом, это даже, может, хорошо, может быть, он, как бы, заодно тебя у почтового ящика и осмотрит, например. Это-то как раз не самое страшное. Что значит, почте разрешили привлекать сторонних подрядчиков для доставки почты? То есть, почте разрешили самой почту не доставлять. А чем она тогда будет заниматься? А, пивом торговать, что ли? Помните, они тут было куча новостей, что они там собирались там пивом торговать, там вообще маркетплейсы там устраивать и так далее. То есть пока какие-то другие подрядчики, значит, будут доставлять почту, да, Почта России будет торговать пивом. Ну окей, но почему тогда она называется почтой? И будет называться почтой. Это не почта, это бочка, я не знаю, или пивная, я не знаю, как. Или вместо почты просто пивнуха назвать. Объясните мне, я не могу понять, насколько у почты нашей должно быть все плохо, что она сама не может доставлять почту. Потому что почта, которая не может доставлять почту, это, знаете, это как парикмахер, который не может найти ножницы. Это как стомопочта, это, знаете, это как парикмахер, который не может найти ножницы. Это как стоматолог, который не может открыть тебе рот, потому что у него...

0: они спрашивают,
1: вернули госуслуги в Почту
0: что
1: России.
0: Что будет делать Почта России? Какая у нее функция? Красота, что ли? Это как вот в квартире у бабушки ковер с оленем? В чем смысл? Ну, хорошо, ее же не первый раз спасают, там, за огромные деньги причем, да, там, не в первый раз. Но если раньше ее спасали просто деньгами, то теперь ее реанимируют, еще и спасают тем, что ей разрешили, почте разрешили не быть почтой. Ну, слушайте, ну, может быть, тогда, раз уж так ее нужно спасти, давайте тогда перейдем, совсем радикальная мера, но, может, она спасет. Может быть, нужно ее просто переименовать. Может быть, просто дело в названии. Ну, согласитесь, ну, название неудачное, ну, почта, ну, что это такое, да? Ну, а что если, ну, например, ну, хотя бы не почта, а наоборот. Как это будет? Ач-чоп. Да, вы смотрите, загадочно, интригующе, как бы, да, интересно. Вот вы, чисто из любопытства, не заглянули бы в отчоп?
1: Не-не-не-не-не-не, увольте.
0: Чтоб вас отчопали.
1: Вот именно, я бы не заглянул. Как, никакой.
0: А какой-нибудь человек, любитель, отчопают.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Уровень тестостерона у мужчин снизился более чем на 50% за последние полвека, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад Европейского общества репродукции человека. Выводы основаны на метаанализе 6 долгосрочных исследований с участием 118 тысяч мужчин из США, Израиля, Бразилии, Финляндии и Дании. По словам ученых, с начала 2000-х годов темпы снижения тестостерона заметно ускорились.
2: Что случилось в 2000 году? Почему ускорились в 2000?
3: Вот что-то там произошло, какой-то слом какой-то. Там,
2: какой слом?
3: Какой-то кризис.
2: Нет,
3: какой-то.
2: Подождите, в 2000 году... В 2000 году, ну, если говорить про Россию, да, у нас первый раз президентом стал Путин. И, кстати, знаете, может быть, из-за этого, потому что Путин был настолько брутален, мужественен, да, что у меня, например, при виде него сразу мой тестостерон снижался. А уж у Березовского... Он сразу понял, что он больше не альфа-самец. Ну, не сразу, а?
3: До конца, в общем, так сделался, что как бы несовместимо с жизнью.
2: Да, почему 2000 год? В 2000 году, насколько... У нас, по-моему, ну, интернет более-менее стал так уже так работать, да?
3: Да.
2: А, тогда понятно. И, ну, тогда какой тут тестостерон нафиг? Да, нафиг он нужен, когда есть интернет там, да, и тут весь тестостерон ушел в пальцы, чтобы по клаве стучать.
3: Но смотрите, тут нет, все не так по отношению к нам, к нашей стране, к России. Он снизился где? Правильно, в США, в Израиле, в Бразилии, в Финляндии, ну и в Дании. А в России, про Россию этого не сказано, да?
2: Да, может, у нас он растет.
3: У нас он растет,
2: только конечно. У нас наоборот растет, конечно. И скоро уровень тестостерона превысит уровень 92-го. Потому что, да, даже 95-го.
3: Чего, года?
2: Да не, ну или, не знаю, бензина. У нас, конечно, у нас тестостерон только растет, это 100%. Ну и вообще, слушайте, это ерунда. Ну не надо, то, что уровень тестостерона у мужчин снизился там на 50% за сколько там последние полвека. Это, конечно, не так. Потому что у качков, вот у этих окорочков, каким я, кстати, когда-то тоже чуть-чуть был, знаете, у них какой тестостерон? Ну, правда, они его в себя колят. Знаете, есть такие запрещенные, плохие всякие там анаболики, там, стероиды и так далее. Так вот, у них уровень тестостерона, как у оленя во время гона. И я вам скажу больше, лучше такому качку под руку, точнее, под ногу, точнее, между ног не попадаться. Потому что этот вколотый тестостерон у него кипит, шипит. Ну, правда, ненадолго, потом, знаете, эффект проходит и наступает так называемая тестостероновая яма. Ну, и тогда уже не страшно, да, к такому качку можно, знаете, как к подстреленному льву. К нему уже можно не только подходить, и даже на колени ему не страшно сесть.
3: Слушайте, ну, а все-таки куда же действительно вот делся тестостерон? Потому что мы же знаем, что есть, существует такой закон сохранения тестостерона в мире. У мужчин он пропал, может, он
2: женщина, конечно. А вы думаете, женщины стали мускули. Каждая там, не знаю, десятая женщина-качок. У каждой мускул. Все стали женщины здоровые. Да, усики у некоторых. Вы думаете, это откуда?
3: А мне казалось, усики. Что раньше было больше усиков у женщин, чем сейчас.
2: Ну, а знаете, тут просто это другая. Это просто появились бритвы хорошие, да? Повысился уровень бритв. А тестостерон, конечно, ушел к женщинам, и хорошо. И в этом и есть гармония жизни. У нас он стал меньше, у них стал больше. Вот вы, наверное, женщины встречаете, она же вам леща может прописать,
3: да,
2: сейчас?
3: Да, может, да.
2: Сейчас попробуй.
3: Джентльмен. Я в ответ,
2: да,
3: ей не
2: вот
3: пропишу.
2: Нет, не надо вот этой фигни. Джентльменство джентльменством. Нет уже джентльменов, не осталось. Просто боятся, потому что у нее рука тяжелая такая. Да я вижу, у нее рука еще вся в татуировках. Они все в татуировках. Здоровая, мускулистая, в татуировках с усами. Это я вспоминаю один свой случай, неважно. Ну там, да. Мои романы.
3: А усы такие подкрученные, такие вверх. Или как удали такие, знаете,
2: вечером. Нет, днем-то они замазаны. Женщины же, у них макияж. Это... А вечером, да.
3: А, когда вы уже в постели оказались,
2: когда, да? Когда уже не выбрались.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пенсионерка вместе с 2,5 миллионами рублей передала мошенникам бутерброды с колбасой. 80-летнюю жительницу Вологодской области аферисты убедили продать квартиру и отдать все деньги якобы для проверки купюр. Провожая курьеров, женщина решила отблагодарить, как ей казалось, добрых людей и завернула им с собой бутерброды. Позже полиция задержала 2 подозреваемых 19 и 20 лет, а похищенные деньги вернули хозяйке. Судьба бутербродов остается неизвестной.
2: Как это неизвестный? Это неизвестно. Да нифига. Я думаю, что судьба этих бутербродов известна и очень печальна. Они уже в унитазе, спущены в виде кала мошенников. Как, по ним плакать надо? Да больше того, я думаю, что по ним-то, наверное, их и нашли. По запаху. Потому что это же бабушкины бутеры. Они, наверное, пахли так забористо, колбаской. Чисто
3: что вы имеете в виду против бабушкиных бутеров?
2: Не наоборот, что есть, вы что-то против них имеете в виду? Я говорю, что по ним нашли мошенников. А вы с кем-то другим разговариваете? Иначе как их нашли? Потому что, знаете, у нас не часто таких находят. Скорее всего, взяли еще, знаете, по горячим следам жующих. А это же, стоял, наворачивал. Значит, смотрите, 80-летнюю жительницу убедили продать квартиру и отдать все деньги, значит, для проверки купюр. И она их за это отблагодарила, вот дав эти бутерброды. То есть, за то, что вот ей из-за каких-то гопников пришлось продать свою квартиру, она им дала бутерброды. Вы знаете, вот каждый раз, когда я слушаю эти новости, это вот реально новый уровень. То есть, дна здесь нет. Раньше, значит, они там просто давали им деньги. Каждый день, там, несмотря там, на все предупреждения. И я думаю, что каждый как бы новый уровень, каждый новый случай, это просто типа будет увеличение суммы. Там 2 миллиона, 5, 100. Вот сегодня пенсионер, опять читал, в Питере, кстати, по-моему, 79 миллионов отдал.
3: Ну, 79?
2: Ну, да, это все, да. Ну, миллион себе оставил, видимо. Ну, и еще 79. Отдал 79. Но они же здесь, смотрите, то есть на эту новость... Тут о том, что перескочили ступеньку. И теперь не просто отдают деньги, но еще и за это благодарят. Да, понимаете? То есть отблагодарила за то, что взяли у нее деньги. И эти твари же взяли. Объясните мне, я не понимаю, вот эти вот курьеры, эти мошенники. Они что, голодные, что ли?
3: Ну, слушай.
2: Развели бабушку, да, взяли у нее бутерброды, которые она, значит, по доброте душевной. Они могли бы сами ее угостить, раз там взяли у нее 2,5 ляма. Ну, хоть бы, да, бутер бы ей самой.
3: Ну, тут как бы региональные особенности. Смотрите, у тебя десятки миллионов как бы долларов отдают пенсионеры Москвы и Петербурга, да, вот. А это Вологодская область, понимаете, там? И мошенники там эти вот такие, не очень такие, знаете...
2: Что вот, бутербродов нормально?
3: Бутерброд всегда бутерброд.
2: За бутерброд.
3: Да, да. И смотрите, и 2,5... То есть мы же не было вроде таких новостей, чтобы они продавали квартиры, вот пенсионеры там, ну, кроме Долиной, да? А тут просто отдавали как... Ну, просто вот со счета снимали там 15 миллионов, 17 миллионов, квартиры оставляли себе. А этой пришлось бедной старушке продать квартиру, понимаете?
2: И вот отсюда у меня вопрос. А где она тогда делала бутерброды, если она продала квартиру? Прямо в подъезде?
3: Не знаю, может быть, там у родственников, которые почему-то прошляпили, что бабуля...
2: Нет.
3: Продала квартиру.
2: И, кстати, вот передала бутеры курьерам. Вот почему их называют курьеры? Ведь они же этим дискредитируют, собственно, курьеров.
3: Прекрасную нормально. Профессию, да, уважаемую, очень почитаемую такую.
2: Или, я не понимаю, или вот они вот реально просто курьеры, им все равно, типа, что возить, там, стыбженные деньги или мисо-суп.
3: Нет, я думаю, что те которые эти курьеры знали. Ну, как курьер? Заедь к бабке, возьми 2,5 ляма. Ну, что это за курьерская доставка?
2: Да, ну, тогда почему их называют курьерами? Давайте их не называть курьерами. Как их называть? Вот курьеры, которые вот такие, с бутербродами.
3: Гниды, я не знаю. Твари, ну что?
2: Не, ну это просто. Не, я имею в виду как-то официально, юридически.
3: Ну, официально гниды.
2: Официально гниды?
3: Да, это... ИП гнида.
2: Это нормально. А не официально. Просто гнида.
3: Нельзя по радио эти слова.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свою шапку, сшитую, как кепка из шести клиньев, зубцами из желтого картона. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, сегодня мы обсуждаем проблемы, как бы, и разного рода аспекты вот езды на колесах, и моноколесников. Все это мы начали после цепочки событий, которые войдут в историю, видимо, как Муринский инцидент, где в Мурино человек хватает на моноколесе за попы женщин. И вот как бы уже начинаются какие-то ростки паники прорастают. Блин, завтра по делам надо в Мурино. Теперь вот очкую туда ехать. Моноколесник же сразу на въезде за задницу схватит.
0: Вот. Что делать-то? И вот в этом смысле слово «очкую» приобретает другое значение. То есть раньше очковать — это типа, ну, просто такое вульгарное, типа, бояться, да? А теперь очковать — это значит, что тебя за него могут схватить.
1: Прямо на въезде в Мурино.
0: То есть очкую — это схватил за очко. Ну, не обязательно же на въезде.
1: Он пишет, на въезде в Мурино.
0: Не, ну, не буду, вряд ли. Слушай, ну, не надо, это уже пугалки, страшилки, что прямо метров 30 проедет.
1: Расслабился, да, такой.
0: Вошел в Мурино.
1: Потерял бдительность,
0: да, да.
1: Там,
0: да. А сколько нужно, чтобы потерять бдительность в Мурино? Там, да, там, дошел до чего? До Девяткина? Там, да, плюс-минус, и там уже. Так, ну что?
1: Так.
0: Так, был Туркмен, так.
1: Что был Туркмен?
0: Ну, тут я такое читаю, просто понимаете, да, ну вот.
1: Вот вопрос был на моноколесу обычных рядовых граждан, как бы, не избранных этих на моноколесах. А как они равновесие это держат на своих на колесах? Я когда с дивана-то встаю, через раз падаю.
0: То есть он хочет сказать, да, что наши люди и без моноколеса чувствуют себя как на моноколесе.
1: Да.
0: И это очень хорошо, что у нас есть люди, которые способны стоять как на моноколесе. Он, кстати, человек тут пишет, я просто говорю длинное сообщение, он пишет, что, что кто-то занимался там любовью на моноколесе как жонглеры. И, кстати, вот почему мы их называем моноколесисты? Ведь действительно, помните, жонглеры ездили на таких?
1: Это все-таки велосипед ножной тягой.
0: Все равно. Мы можем их звать жонглеры.
1: Можно, да.
0: Ну или там...
1: Циркачи.
0: Ну, ладно, как у вас... Как вы стоите без моноколеса?
1: Я все валю.
0: Не, вы смогли бы там... Петух там...
1: Петух чрезмерно настойчив. Но на то он и петух.
0: Да, все. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

Всем привет! Вы слушаете главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд». Меня зовут Диджей Балдин, и в ближайшие 60 минут мы с вами погружаемся в новую рейв-волну. Делайте громче!

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
0: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которые ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 0830.
6: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
7: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
8: Рассрочка 0% – это срочка на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ОСС «Экскат Девелопер». Проект декларации на сайте nas.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
1: Только 2.
2: О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
7: Колбасный цех на рекорде.

новую рейв-энергию. Ну и каждую неделю я в своем личном телеграм-канале выкладываю по отдельности треки из каждого выпуска радиошоу. Если вам интересна эта музыка, заходите в телеграм-канал.

0: Даже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила

0: Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Останиной.
1: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
0: В ответ Останиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель новых людей полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Останины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламный.

18.00 в эфире Радио Рекорд. Мы с вами услышимся в эту субботу в 14.00 на ВК-фесте в Нижнем Новгороде. И мы, разумеется, с вами услышимся ровно через неделю в 21.00 в следующий четверг в рамках шоу «Колбасный цех». Я вас всех очень люблю и обнимаю. Надеюсь, что вы получили удовольствие от той музыкальной раздачи, которая была здесь. Увидимся. Пока!

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. И в самом начале сегодняшнего эфира хочу сказать огромное спасибо Жене Балдин за то, что

Приобретайте, друзья. Ну и, конечно, только до 14 июля билеты по специальной цене для ранних пташек на сайте radiorecord.ru 18+. Прямо сейчас я приглашаю всех вас начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
1: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
6: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

гость сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас что? Там у нас Кремов Хрусталев, там у нас вейкаперы, там у нас Рекорд Лап Шоу, Рекорд Релиз, там у нас Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин с Русским Часом, Колбасным Цехом и еще много-много кого интересного. Например, Леди Вакс, Диджей Кефир, Диджей Гвоздь. Забегайте, в общем, обязательно послушайте, посмотрите. И если не подписаны, подпишитесь на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Музыкальный, танцевальный, свежий контент специально для вас. Далее про расписание. Я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Лап Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

еще одной композиции от нашего российского продюсера, точнее, это коллаба вместе с германским продюсером Туджама. Туджама и Честер Янг, Пайро. Релиз состоялся 26 июня на лейбле Armada Music. Для Туджама это возвращение к его фирменному энергичному звучанию. Ну а Честер Янг, Дима, в свою очередь,

записался в Young Nation Show, где, кстати, свой гостевой сет играл Fred Again. За три дня до дропа работа звучит у диджеев с Марса с релизом у Лукаса и Стива. Ну а сегодня ловите эту композицию.

0: вместе с свежим прочтением настоящей танцевальной классики Pump Up The Jam в исполнении Aaron Seville, Sinat, Sleazy и Brother. Вышел трек 19 июня на лейбле Aphrodise. За основу взят легендарный хит Technotronic, но в новой версии он получил актуальное Afrohouse звучание. Еще до официального релиза трек активно поддерживал Aaron Seville и Levy, а после выхода композиция быстро начала появляться в подборках сетов артистов Afrohouse сцены. Сегодня эта работа здесь, в Record Club Show. Aaron Seville, Sinatus, Lizzy и Brother, Pump Up The Jam в Record Club Show.
1: Record Club, Team Vox.

доминиканской артистки Такиши Ипрови. Так называется Choir Party. Хугель продолжает активно развивать свое латинское направление, которое в последние годы принесло ему огромный международный успех. Участие же Такиши здесь выглядит абсолютно логично. Исполнительница давно считается одной из самых ярких и провокационных фигур современной латиноамериканской сцены. В результате получается еще один релиз на стыке хаоса и латинских ритмов, направление, которое сегодня остается, ну, на, пожалуй, одним из главных трендов мировой танцевальной музыки. Релиз же, в свою очередь, состоялся 26 июня на лейбле Make the Girls Dance. Ну и прямо сейчас эта работа здесь, в Рекорд Клаб Шоу. Хугель, Такиши Ипрови, Choir Party. Record Club.

каналы, плейлисты «Радио Рекорд», про мой личный телеграм-канал «Team Vox». Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента. Все предыдущие выпуски «Рекорд» на шоу «Рекорд» Лиза, конечно же, тоже там найдете обязательно. Ну, а у меня в телеге мы еще и обсудим те или иные композиции сегодняшнего выпуска. Да и, в принципе, сегодняшний эпизод тоже можно обсудить, поэтому как только увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Далее по расписанию. Так, сегодня у нас четверг, а значит, в этой студии совсем скоро появится красотка Леди Вакс, ее шоу «In Beat with Trust». Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России «Рекорд». В студии с вами я, Леди Вакс, как всегда, в ночь четверга на пятницу тут. И сегодня у меня гостевой микс солнечный из Испании, Анна Луси. Для вас играет артист из нового поколения, молодого поколения, который четко отображает то, что происходит с брейкбитом сейчас на территории Андалусии. Так вот, Эабекс играет для вас в ближайший час в эфире «Рекорд Клаб». Заценим?

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. С вами в студии я, Леди Векс. И сегодня мы слушаем микс, который записан специально для эфира Рекорд Клаб от испанского продюсера, диджея, музыканта Airbex. Играет для вас. Трек-лист сразу же после эфира на ресурсах Радио Рекорд. Ну а я хочу узнать вас, друзья, все те, кто сейчас сидят на ресурсах Радио Рекорд и общаются в комментариях, дайте мне, пожалуйста, обратную связь на тему того, что чувствуете ли вы изменения в брейкс, брейкбит музыке. Ведь надо отметить то, что Андалусия, Испания является меккой, сердцем брейкбит музыки, что, собственно, можно сказать и про Россию, но все-таки они задают стиль, они меняют правила, и звук изменился. Чувствуете ли вы это? Дайте ваше мнение в комментариях в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну или найдите меня, Lady Vex Originals, в телеграм-канале и, собственно, напишите мне напрямую. Я все вижу, все читаю. А сейчас продолжаем качать под испанские мотивы. Airbex

Дамы и господа, ну что ж, пролетел еще один брейкбит-час. Сегодня для вас играл гостевой микс из Испании, записанный специально для Record Club. Респект моему сегодняшнему гостю Airbex. Ну и позвольте, анонсирую следующий эфир, то есть ровно через неделю, в следующий четверг, в это же время, в этом же месте встречаемся с вами. Вы обязательно в порядке включайте видеострим, потому что в студии у меня будет гость из Америки, музыкант, брейкданс-танцор, продюсер, промоутер, у которого я когда-то выступала в Майами. Так вот, к нам из Америки летит диджей Бэйби. Всем быть, будет клево, будет качево. Ну а сейчас прощаюсь с вами ровно на неделю. У-ху.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.
2: Всем йоу, на связи Джигроси. Специально для пиратской станции на Радио Рекорд мой эксклюзивный продюсерский микс. В ближайшие полчаса в эфире прозвучат авторские релизы и новые даплейты. Погнали!

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0-TU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Back up the head again.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: канал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.